0: Улыбайтесь, вам очень идет. Устроим парад красоты в эфире Авторадио. Присоединяйтесь, делайте громче приемник в машине, слушайте и смотрите нас в мобильном приложении или на сайте Авторадио.ру. Еще мы, кстати, дружим с умной колонкой. Так и скажите ей: включи ко мне Авторадио. И вот мы уже на связи. 24/7, между прочим. Меня зовут Олеся Соболева. Всем большой привет.
1: Давай.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Если есть ресницы, то ими точно надо хлопать. А если вы настроены на авторадио, то это к деньгам. Ведь счастливый сезон суперигры «Много денег» продолжается. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний в призовом фонде. Две мечты мы уже исполнили. И вот пришел черед для третьей. 10 сентября ваше желание станет реальностью. Так что гимн авторадио вместо гудков. Мечту несите на наш сайт, а все свои гаджеты настраивайте на нас, и будет вам счастье. Ведь все возможно с главным автомобильным радио страны. Мы едем навстречу вашей мечте, и я, Олеся Соболева, вместе с вами.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Фэл, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Хит всех выпускных в эфире Авторадио. Не хочется, конечно, говорить о школе во время каникул, но на днях увидела это страшное сочетание слов «скоро в школу», где-то на баннере, и аж мурашки пробежались. Но не от того, что плохие воспоминания о школе, очень даже наоборот, а от того, что ну не надо торопить это время, ведь август же. Каждый день мы проживаем с вами вместе, а там уже хоть в школу, хоть в университет, куда хотите, а пока у нас лето. Олеся Соболева на связи, Авторадио в вашем приемнике. Делайте громче и вперед.

0: be happy.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Но вот только в России такое возможно. Мужской шампунь 72 в одном. Так написано на упаковке. Это вам, дорогие мужчины. И шампунь для волос, и очиститель золота, и смазка механизмов, и зубная паста, и гель для душа, и мыло для рук, и гель для укладки, и далее по списку. Скоро, думаю, в продажу поступит и одно мужское полотенце для всего. Хотя это уже. Привет сильной половине человечества от красивой Олеси Соболева в эфире Авторадио. Желаю вам отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Рособранадзор ответил на предложение усложнить задание ЕГЭ. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Рособранадзор не ставит перед собой задачу целенаправленно усложнять задание единого госэкзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. ЕГЭ не предусматривает задания, выходящих за рамки школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. В ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ должны позволять проводить процедуры государственной итоговой аттестации и дифференцировать абитуриентов по уровню подготовки для поступления в вузы. Накануне помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ нужно делать сложнее, если число выпускников с максимальными баллами становится слишком большим.
3: Про транспорт.
2: Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале будущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Напомню, первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. Тогда в столичном Дептрансе уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что ведомство намерено масштабировать в России проекты по беспилотным трамваям, а также метро.
3: Про школу.
2: Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию спора в случае несогласия с выставленной оценкой за недопустимое поведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения. По информации ведомства, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 классы. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. При несогласии с выставленной оценкой родители или законный представитель школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3: Про природу.
2: Человечеству придется приспосабливаться к более продолжительным засухам и увеличению количества ударов молний вследствие изменения климата. Об этом РИА Новости рассказал профессор кафедры лесных природоохранных наук Университета Британской Колумбии. Ну а ранее газета Financial Times написала, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров из-за аномальной жары. Наиболее уязвимыми перед огненной стихией окажутся Греция, Италия и часть Центральной Европы. Официальный курс доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс евро – 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: Авторадио.
1: Да ладно, прекращайте, прям вот ждали. Ну ладно, мы тоже, что скрывать. Мы тоже считали каждую минуту, чтобы вернуться. Это драйв-шоу, поехали. Привет, ребята, здравствуйте. В эфире Авторадио, радиостанция номер один в России. Вас приветствуют люди, которые любят утро. И вас больше, чем кого-либо. Кстати, любят дыню, арбуз, абьюз и другие фрукты. Иван Бронефой.
2: Доброе утро. А с каких пор? У меня такие регалии, такой мощный послужной список.
1: Посмотрел твои дипломы.
2: Ну и человек вездесущий, буквально везде сует свой нос. Денис Курочкин.
1: Ну да, я думал по-другому шутку закончить.
2: Не надо.
1: Иногда бывает. Ладно, спасибо, что проснулись. Спасибо, что не опоздали. Даже в бегудях, зубной щеткой, с бутербродами, не знаю, с ними тоже можно проходить. Ребята, 3 часа актуальности, музыки, суперподарков. Все это здесь будет в нашем эфире. В эфире Авторадио, в утреннем драйв-шоу. Поехали. Так, давайте, если вы за драйвом, точно, без обязательств, это к нам. Прямо сейчас послушаем классный трек, немного подвигаемся, а потом вернемся и традиционно перейдем уже к общению. Тет-а-тет, ваш мобильный понадобится. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Драйв-чат, разумеется. Там у нас билеты на Басту. Вот, но я думаю, вы же не просто из-за Басты пишете нам, да?
2: Ну,
1: хочется в это верить.
2: Если бы у нас ничего не было, вы нам тоже бы написали, да? Ты бы был со мной?
1: У нас не было такого никогда, чтобы у нас ничего не было.
2: Поэтому это вот правда.
1: Мы никогда не узнаем. Давайте, друзья, просыпаться. Встречаем новый день вместе. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, страна. 7 часов и 10 минут уже почти на столичных. Пришло время отлипнуть от подушки, товарищи, сделать громче свой авторадиоприемник, слушать, вкушать все самое интересное. Если вчера еще и гуляли, то мы натягиваем отлично, поверьте. Это про нас. Драйв-шоу поехали. Так, давайте перейдем сразу же к драйв-чат, который мы открываем. И тут к нам спешат аналитики. Они тут провели большой опрос среди наших девушек. Именно вот ходили по улице, напрашивали. И выяснили, что был вопрос задан. Мужчины каких профессий кажутся им самыми привлекательными? Как Интересно. Вы думаете, какие есть варианты?
2: Ну, мне кажется...
1: Сделайте вид, что вы не в курсе.
2: Я не в курсе. Давай, я вот прям честно. Мне кажется, мужчины в форме должны быть привлекательными.
1: Мужчины в форме. Ну, почти половина россиянок, 48%, считают, что самые красивые парни работают врачами.
2: Да ладно.
1: Ну, форма же практически.
2: Ну униформа, да.
1: Белый халат, мудрый взгляд, понимаешь, уверенность в себе, человек, который знает, что он делает. Женские сердца тают моментально. 48% — это, ну, достаточно большое количество девушек. Также в топ-список попали пилоты.
2: Но пилоты, во-первых, там и форма, и воздушная это романтика, и все понимают, что там зарплата нормальная. Кстати, у пилоты...
1: И бесплатная возможность возить родственников один раз в год туда, куда хочешь.
2: День ВВС еще. Праздник, кстати.
1: Сегодня?
2: Да, представляешь?
1: А, ну ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: Ура!
1: Так, спасатели МЧС я хотел продолжить. Вот, и фитнес-тренеры, они замыкают.
2: Вот. Ну вот, ну фитнес-тренеры же, ну банально. Но
1: эти профессии у девчат ассоциируются с надежностью и уверенностью. Вот так.
2: Фитнес-тренеры
1: вот.
2: С надежностью. Ну, вот, вот, ну я хожу в фитнес, по мне не скажешь, но я хожу. И там фитнес-тренеры...
1: Мыться.
2: Кстати, когда нет горячей дома. Так вот, они так кокетничают, я не знаю, как это сказать, с каждой своей клиенткой. И это просто...
1: Но неважно, опрашивали.
2: Где там надежность?
1: Они
2: вот
1: ответили. Вот так вот. Ну, наверное, все-таки в мускулатуре в какой-то, знаешь, в каркасе мужском.
2: А, ну шкаф перетащит.
1: Да, она видит и такая... Ведь каждая девушка хочет себя чувствовать в безопасности, а большой человек как бы дает безопасность.
2: Ну, поэтому... тут да.
1: Вот так. Я когда с тобой иду по улице, тоже, ну, не особо не очкую. Так вот, мужчины, вы тоже включайтесь в наш диалог. В какой форме, может быть, вызывает у вас максимальный восторг девушка? Из-за что-то пошло. В какой профессии, да, вы смотрите на нее и думаете, вау.
2: Ну, у нас тоже топ-1 медицина получается.
1: Ну, получается, да.
2: Сестра.
1: Вопрос все же. У кого из вас был реальный случай, когда вы влюблялись, может быть, в своего лечащего врача, девчат тоже, или тренера? В общем, ждем ваши истории. Вопрос будет сегодня простой. Рассказывайте, какая мужская профессия или женская, в том числе, производит на вас самые неизгладимые впечатления. И, кстати, кем вы сами работаете? Вот что нам интересует сегодня. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, потому что мы хотим свою какую-то аналитику провести. Все-таки, ну, не верится, что фитнес-тренеры попали в топ-5 самых привлекательных мужских профессий.
2: Ну, я тоже сомневаюсь, но я уверен, что фитнес-тренерам будет очень полезно услышать советы от модного стилиста, от Веры Маркиной.
1: Да, у нас сегодня будет разбор полетов, и появилась в мире инновационная штука, ребят, неубиваемая футболка.
2: Для фитнес-тренеров идеально.
1: Ну и для холостяков. Ну, не хочет стирать ее. Что с ней делать и вообще, что за материалы, которые нам помогут ежедневно чувствовать себя комфортным? Да, она нам расскажет. А еще пообщаемся с психологом. Все-таки для тех, кто свободен и до сих пор еще не в отношениях, узнаем, как знакомиться правильно.
2: Ну, вот это по делу.
1: Психотипы людей. Не козероги овны, а именно вот психотипы.
2: По науке.
1: Ну,
2: нормальный.
1: Ну, хочется, науки, наверное, да, по науке пройтись. Все это в этом часе, как и музыка, которая продолжит наш эфир. Поехали.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Доброе утро всем проснувшимся. Вы как раз вовремя, ребят. Это драйв-шоу «Поехали». У нас для вас новость. Особенно она порадует мужчин, которые нет-нет и лень ходить в магазин. Некоторым даже и стираться, наверное. Футболка появилась, которую можно не стирать больше 100 дней.
2: Да ладно.
1: Уверяет один американский бренд. Производитель говорит, что даже после тренировок и долгих игровых сессий, то есть понятно, на что рассчитано, вещь не пахнет. Все благодаря ткани с медью, серебром, цинком, золотом и вулканическим пеплом. То есть это кольчуга какая-то. В общем, должна она сдерживать размножение еще и к тому же бактерий.
2: Будет ли сдерживать она размножение своего хозяина?
1: По факту три футболки на год нужно. Стоит она 8000 рублей. Нормально это? Стоит ли на такие вещи обращать внимание? Давайте спросим у специалиста.
2: Футболога. В нашей студии шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
0: Новый я. Поехали.
1: Вер, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, ты, наверное, слышала про такую.
3: Конечно.
1: И она, наверное, уже в гардеробе у тебя есть.
3: Да не дай.
1: Почему?
3: Честно говоря, я вот на стороне скептиков, потому что эта футболка, ну, хорошо, она не пахнет, но дальше какая ее судьба? Ваня прав, собственно. Как будет складываться личная жизнь счастливого обладателя этой футболки?
1: Прекрасно.
2: Деревенеть.
1: Всегда чист.
3: По поводу чист, вопрос. Допустим, вот понимаешь, со мной может сегодня случиться хоть борщ, хоть хинкали. Я в черном. Как внешние загрязнения? Они же не в курсе, что эту футболку можно не стирать. Они будут точно так же на нее претендовать.
1: Не, ну здесь идет категория того, что она, ну, не дает возможности телу потеть и как бы не впитывает в себя. И все-таки 100 дней — это достаточно большое количество. Это суперновая ткань.
3: Для тренировок, возможно, это хорошая вещь. Для жизни, для моды, для городских образов это достаточно сомнительно, потому что, ну, кто из вас ходит в одной футболке?
1: Мы.
3: 100 дней. Ну, ладно.
2: 100 дней? 100
3: дней.
1: Ладно, хорошо. Тогда зайдем с другой стороны. А какие, например, ткани, материалы ты посоветуешь для того, чтобы минимум с ними заморачиваться? Вот людям на ежедневной основе, вот им нужно на работу быстренько.
3: Мы смотрим в сторону комфорта или в сторону как раз большей сохранности образа.
2: Если
3: в сторону
2: износостойкости.
3: Износостойкости. Да. Здесь все-таки надо дать шанс, извините меня, синтетике. Потому что многие от этого слова шарахаются, им очень страшно, что они будут носить синтетику. Но надо признать, что производство этих тканей давно шагнуло вперед. Они стали гигроскопичными, в них комфортно, ты в них чувствуешь себя человеком в течение всего дня. Но при этом их действительно за ними легко ухаживать, они меньше мнутся.
1: Бьются током.
3: Тоже меньше. Шерсть, знаешь, бьется током посильнее некоторые синтетики. Поэтому не надо пугаться, если где-то видите в составе ненатуральное волокно. Если все-таки мы за природное, очень комфортное, то здесь футер, из которого шьют. Футер – это трикотажная
1: ткань. Как она поняла, да, что мы впервые слышим это слово?
2: Тишина слишком глубокая была.
1: Футер. Гладкая, плотная, а изнаночная мягкая.
3: Да, совершенно верно. Ты погуглил, я поняла.
1: Да.
3: Хорошо.
1: Думаешь, я догадался?
3: Конечно, нет. Эти ткани тоже очень удобные, несложные в уходе. Их, в принципе, можно даже не особо заморачиваться с тем, чтобы гладить или отпаривать. Чуть влажными их раскладываешь или вешаешь, они высыхают уже в нормальном готовом виде. Они не должны быть идеальными. Надо им разрешить быть не идеальными.
1: Mm-hmm. Значит, за 8 тысяч футболку пока откладываю. Спасибо большое!
2: У нас в студии была шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроков, месте и порядке их получения на tanki.su/подарки. 12+.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
21: Авторадио.

0: Итак, ребятки, просыпаемся, открываем глазки, вливаемся в наш бодрый утренний поток. Это драйв-шоу «Поехали». Продолжаем наш профессиональный конкурс в драйв-чате. Рассказывайте, какая мужская или женская профессия, в том числе, производит на вас самое неизгладимое впечатление. Да, бывало ли в такой вот истории такая в вашей жизни? Мы сегодня пляшем от статистики аналитиков, которые провели большой опрос среди девушек и выяснили, что 48% ответили. Среди мужских профессий самыми привлекательными им кажутся врачи, пилоты, спасатели МЧС и фитнес-тренеры. Ну и мы вас спросили об этом. Считаете ли вы так это или иначе? И также, кем вы работаете? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали, посмотрим.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что есть к этой минуте? Работаю строителем-крановщиком. Пишут нам. Сижу на высоте 50 метров в кабине, управляю огромной махиной, ворочаю многотонные плиты. Мне кажется, это максимально суровая и мужественная профессия. Но девчонки снизу меня просто не видят. Для них я маленькая точка на небе. Надо было идти на медицинский после вашей аналитики. Сейчас бы тоже, может быть, в топах ходил. Ну так вот, пишет Виктор. Но я считаю, что Виктор 100% очень хорошо получает каждое 25 число.
2: Ну, как минимум. Ну и потом, Виктор еще и ближе к звездам. Тоже.
0: Это да. Романтик. И он может одну подарить с неба.
2: Вот.
0: А?
2: Да. Самые привлекательные мужчины мои, пишет Таис. Они для меня самые лучшие, понятно. Но мужа полюбила не за форму. Хотя, когда он был молод, форма сотрудника ГАИ, тогда еще ГАИ, ему очень шла. Сейчас гражданки, но все равно лучшие.
0: Ну, дом-то форма осталась, наверное.
2: Для чего? Для...
0: Гражданочка!
2: Тимбилдинга!
0: Примите документы!
2: Вы оштрафованы за превышение красоты, девушка.
0: Возможно, да. Чего нет? Выписываю вам штраф, да. Доброе утро. Сама я почти 43 года работаю в торговле, а вот профессия мужика, пишет Лариса, меня вообще мало волнует. Главное, чтобы он был мужчина. Там и дворник может быть хорошим человеком, а офицер, наоборот, с лентяем вот так-то наращит. Ну, понимаешь, все зависит от человека. Вот. Из Самары. Тут можно с ней согласиться.
2: В принципе, да. Можно.
0: Да. Доброе утро. Слушаю вас и вспоминаю свое первое знакомство с будущим мужем. Я застряла в лифте, просидела там 2 часа. Началась паника. Ну, традиционно у многих. И тут двери открываются. Спасатель МЧС. Тоже даже не лифтер, а уже, понимаешь, пошли дальше. Протягивает мне руку, улыбается и говорит: «Вылезайте, прекрасный незнакомка, ваше заточение окончено».
2: Ну, хорош!
0: Да, девочки, я прямо там, на выходе из лифта, чуть в обморок от чувств не упала. 10 лет в браке, он до сих пор мой главный спасатель. Марина, Санкт-Петербург.
2: Я уверен, только вам он эту фразу говорил.
0: Вот и дал почву для диалога. Не, ну... Все как в кино. Принц вытащил из...
2: Спас.
0: Из башни.
2: Из темницы, ну.
0: Да, все случилось. Так, ну, хорошее начало. Классно, идем. Так, ну, чтобы не попадать в эти ситуации, да, и не застревать в лифте, возможно, и тому подобное, все-таки нужно безопасно знакомиться с людьми. Хотелось бы, да, и в этом нам поможет психолог очень скоро. Юлия Романова, так что, ребята, далеко не отходите от приемника, будут лайфхаки, как это сделать адекватно, чтобы вас также восприняли не как больного человека.
2: Без тяжких последствий.
0: Да, и не написали на вас заяву. Все это обязательно разберем, а в драйв-чате, конечно, продолжайте писать. 915-459-2020.

0: тепла, днем 14-16. Авторадио «Движение только вперед». Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: Запросчик аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
8: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 370 000 рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: как и обещали, дамы и господа, прямо сейчас перейдем к психологической минутке для того, чтобы нас, людей любящих, было как можно больше.
1: Ну, логично же.
2: Ну, да? Чтобы пары создавались.
0: Ну да, тем более мы давно были записаны на прием к этому специалисту, и сейчас как раз она нам в этом деле поможет. Иван Сергеевич, будьте любезны.
2: Психолог Юлия Романова. Разрешите войти?
3: И вы хотите поговорить об этом? Поехали!
2: Юля, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Вот продолжаем нашу психологическую сессию. Хотим в рамках нее выяснить, как лучше знакомиться и как вообще...
5: Давно, видимо, этого не делал, просто слово забыл.
2: Слушай, а да? Да, очень давно. Давай,
5: короче, как... А я тоже не могу выговорить.
2: Как лучше знакомиться?
5: Знакомиться и проявить себя мужчине, чтобы заинтересовать девушку. Особенно это если начинается с переписок. Ну, обычно сейчас так, в соцсетях все начинается, какие-то диалоги. Вживую-то вообще, наверное, еще страшнее.
4: Есть такая типология личности. Быстро, коротко скажу. И там есть 4 ключевых вектора, и один из них называется всадник. Вот всадники — это те мужчины, которым легко. Они вообще, они такая душа компании, и девочки за ними готовы вот идти, знаете, как за сыром, вот этим, хочу.
5: Что влияет?
4: У них такое устройство психики. Они очень гибкие, они очень легкие.
5: Ну, не на всех же девочек, наверное, есть, знаете, как вот батарейка, плюс-минус. Если вот, он раздает, то есть тот, кто это принимает, правильно?
4: Вот под обаяние этих мужчин попадают все женщины, так или иначе.
5: Поэтому вопрос шамана только... столько людей на концертах.
4: Вопрос только в том, что с ним нельзя идти в долгие отношения.
5: Вот, посмотрел концерт и домой пошел.
4: Да, он будет легковесным, он будет направо и налево выбирать других женщин, в общем. Но они такие от природы. А есть другие мужчины, которые, правда, сложно, им сложно подобрать слова.
2: Как их называют? Если это всадник, то это пехотинец.
4: Там есть хозяин. Хозяин и воин.
5: Хозяин! Хозяин вроде бы тот, у кого, ну, за словом в карман не пойдет.
4: Вот, и это мужчины дел. Так. Они про дела. Они приедут и скажут, я же тебя люблю, вот тебе ведро картошки.
5: Ешь.
4: Я же тебя люблю, вот тебе лимон и имбирь, потому что ты закашляла. Я же тебя люблю, поэтому мы едем знакомиться с мамой. Ну, какие разговоры?
5: То есть поступки.
4: У них поступки – это ключевая история.
5: Вот чем отличается как раз Стас Михайлов от шамана. Шаман берет и делает, а Стас только с небес дарит звездочки.
2: Третья категория у нас осталась – воин. Что он делает?
4: Воин, он что? Солдат лишних слов не скажет. Надо брать
5: вообще
4: и делать.
5: Молчу.
4: Он такой, да, он вообще романтика, для него непонятно. Он говорит, зачем тратить деньги на цветы?
5: Они завянут.
4: Они завянут, да.
5: А мы называем таких скупердяй.
4: То есть, смотрите, хозяин заботливый, воин такой очень принципиальный и очень аскетичный. У нас еще есть лидер. Ну, это вообще отдельная категория.
2: Мы сейчас уйдем в эту колоду карты, не вернемся.
4: Что нужно делать? Нужно научиться понимать мужчине, во-первых, про себя, а я какой? Для меня что важно? Если я правда про дела, то не нужно себя насиловать и пробовать из себя изобразить вот такого...
5: Кем не являешься.
4: Да, кем не являешься, потому что в итоге ты сам будешь в себе не уверен и разочарован, ну и женщина тоже обманется. Вот на самом деле можно так и написать, что «Дорогая Аня, я не умею говорить красивых слов, но...» У меня к тебе хорошие намерения, и поэтому я приглашаю тебя, там, не знаю, на свидание и на встречу.
2: Слушайте, ну, звучит, на самом деле, более презентабельно и интересно, чем вот если
4: конечно.
2: Там стихи, песни
4: конечно.
2: Из нейросети или еще что-нибудь в этом роде.
4: Но здесь же к женской аудитории мы тоже должны обратиться. Хорошо бы, чтобы женщины понимали для себя, ну, что мужчины тоже разные. А то они насмотрелись, опять же, на тех, кого мы перечисляли выше. И им хочется, чтобы вот у меня миллион алых роз, ну, понятно, что всем хочется. А для жизни-то потом нужно другое.
5: Для жизни нужен, наверное, следующий психотип. Земледелец какой-то.
4: Нет, хозяин – прекрасный отец.
5: Хозяин,
4: и замечательный муж.
5: Прекрасный отец. Подпишу у себя в соцсетях. Все, хозяин, отец и Иван Броневой говорит вам большое спасибо.
2: Юлия Романова, наш психолог.
4: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
6: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
3: Реклама.
7: СПА
1: или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш лидер. Личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
11: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: При массированной атаке беспилотников ФСУ на Краснодарский край в Новороссийске погиб ребенок, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, также пострадали 8 человек. Кондратьев уточнил, что их госпитализировали при необходимости, готовые перевести в краевые медучреждения. Кроме того, из-за падения обломков дрона погиб мужчина в поселке Волна. Фрагменты беспилотников также привели к ранению 2 человек в Геленджике и стольких же в Анапе. Всего за ночь Украина направила на Кубань несколько сотен беспилотников. Их обломки повредили 21 жилой дом и 4 предприятия. На местах работают оперативные специальные службы, передают РИА Новости.
3: Про преступления.
2: В России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонении от уплаты налогов. Значительную часть этой суммы составило арестованное имущество фигурантов.
3: Про Дальний Восток.
2: В Хабаровском крае за подъемы уровня Амура разрушился дом, передает газета «Ру». Вода размыла землю под зданием, и в результате дом сполз вниз. Сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 487 сантиметров. Это на 37 сантиметров выше неблагоприятной отметки. Вода заливает острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Жители вынуждены вывозить вещи и спасать урожай. 10 августа правительство региона сообщило, что уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку и продолжает расти, поэтому в регионе введен режим повышенной готовности.
3: Про ограничения.
2: С 1 марта будущего года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Эксперты отдельно подчеркивают, что банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Но встроенные механизмы защиты мобильного банковского приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства.
3: Про нас.
2: 63% опрошенных россиян конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство россиянок заявили, что им приходится учить мужчину тому, как делать эстетичные фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любым фото и роликами с отдыха. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали!
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: А вот и свеженький часик подъехал, ребята. Здесь мы предлагаем, во-первых, сделать свой авторадиоприемник как можно громче. Музыки будет невероятное количество и подарков в том числе. А еще будут сообщения, разумеется, в драйв-чате, где сегодня мы обсуждаем врач в белом халате, пилот в форме или фитнес-тренер с кубиками пресса. Почти половина россиян считает как раз эти профессии самыми привлекательными. Мужчины... Вы с этим согласны? Или девушки, может быть, вы не согласны с этим? Пишите, пожалуйста, что у вас вызывает, какая профессия максимальное доверие и восторг. 915-459-2020.
1: Я уверен, у всех, без исключения, вызывает восторг наша игра «Много денег на Авторадио». В банке игры, кстати, сейчас 11 тысяч рублей. Возможно, именно вы у нас их заберете.
0: Драйв-шоу.

0: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, дамы и господа, вновь мы открываем двери нашего невероятного, классного, потрясающего. Я даже не знаю, как сказать это.
2: Щедрого. Счастливого.
1: Да. Сезона, да. Игры «Много денег» на Авторадио. 13-й сезон. Итак, в этом сезоне у нас действительно классные, невероятные подарки. Призовой фонд — это 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Два из которых мы уже желание исполнили. У нас на носу третий суперфинал. Случится он 10 сентября. С радостью и счастьем мы это вам объявляем. Но самое главное, что каждый день вы можете становиться богаче. А благодаря нашему генеральному партнеру «Игрозонбанку» эта сумма еще и будет удваиваться. Сегодня в банке у нас 11 тысяч рублей. Ну, простая математика. 22 тысячи можно сегодня забрать, но как это сделать?
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, там для этого есть прям отдельная кнопка, так и написано на ней. Установить гимн. Дальше описывайте свою мечту коротко, но если не хотите коротко, можно чуть подлиннее. Ну и слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: А уже когда выбрала, то мы хотим с вами познакомиться, но прежде должны услышать гимн Авторадио вместо гудка. Если это происходит, 3000 рублей. А назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом, а я уверен, что сейчас вся страна подпевала эту песню, то заберете все 11. Ну, напомню, генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит, и это уже будет 22. Давайте-ка остановим нашу радиорулетку и узнаем все-таки, с кем мы сегодня будем общаться, и познакомимся чуть ближе, узнаем о мечте.
2: Так, радиорулетка остановилась. Она выбрала номер, который заканчивается на 26-00. Принадлежит он Станиславу из Московской области. Пишет он следующее. «Мечтаю о новом автомобиле для любимой супруги». Ну, какой хороший. Давайте позвоним. Не для себя Станислав мечтает. И вступил в игру тоже не для себя. Сейчас гимн должен прозвучать. Надеюсь. Ну нет, это не гимн, к сожалению, Станислав.
1: В очередной раз стоит напомнить о том, чтобы проверяли, установлен ли он или нет. Бывает такое, что он просто по не вашей вине, разумеется.
2: По вине операторов.
1: Мобильных операторов, да, он просто куда-то исчезает. А вы в надежде, что да, я в игре, я готов исполнить свою мечту. Вдруг сегодня было бы 10 сентября, и радиорулетка выбрала бы Станислава. Чтобы он все-таки осуществил мечту и подарил автомобиль супруге.
2: А ведь она может и 10 сентября выбрать его номер, потому что количество выигрышей не ограничено.
1: А вот тут оп, и вот такой конфуз. Поэтому, ребята, проверяйте. Проверяйте, а для новеньких, конечно, в игру вступайте, чтобы 10 сентября, да и вообще каждый день, получать удовольствие от происходящего. Мы стараемся ради вас.
2: Ну, а я напомню, что у нас будет приятный новогодний фактически сюрприз, потому что под самый Новый год в этом сезоне, в 6-м суперфинале дополнительном от генерального партнера игры «Озонбанка» исполнится еще одна мечта. Именно «Озонбанк» ее исполнит. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Так что заходите как можно скорее. Но что касается денег, тут у нас без изменений 11 тысяч остались в банке нашей игры. Так что я думаю, что игру можно продолжать.
1: Пожалуйста, запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
5: У них всех один рюкзак.
4: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Поехали!
1: Едем дружно, едем весело, музыкально и информативно. Ребята, по-прежнему здесь мы, Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И к нам присоединяется человек, ну, традиционно, который вновь залез под все коврики, раскрутил все винтики, сейчас нам выдаст, стоит ли эта машина того или нет. Петр Баканов, наш автоэксперт в рубрике «Тест-драйв».
0: «Тест-драйв». Поехали!
1: Петь, привет!
3: Всем привет.
1: Доброе утро! Чем ты к нам? На чем ты приехал?
3: Обновленный Havail H3. Это такой кроссовер в бокси-дизайне, квадратненький, который имеет закос под внедорожник.
1: Закос? Вот.
3: Да,
1: таким
3: да.
1: не является?
3: Ну, это не внедорожник, это все-таки кроссовер, но вот за счет угловатой внешности, брутальный, вот он выглядит такой мини-внедорожник.
2: Что изменилось в нем?
3: Смотрите, эта модель теперь осталась только в России, производится у нас под Тулой. Из 2024 года уже произведено больше 16 где-то тысяч экземпляров.
1: Угу.
3: Вот, в Китае производство прекратилось, не пошла модель, скажу честно. Теперь это только наш отечественный продукт. И его локализовали под наши запросы. А что именно? Помните, сзади у него был горбик на багажной двери и не было стеклоочистителя. Просто нонсенс. Казалось бы, в наши зимы как ездить на такой машине? И, наконец-то, по нашему запросу убрали этот горб, увеличили площадь заднего стекла, добавили и стеклоочиститель, и стеклоомыватель. Приятно? Приятно. Дальше. Номерной знак с подсветкой переместился с заднего бампера чуть выше на багажную дверь, поскольку она изменилась. Но тоже вроде удобно, потому что и ручка открывания багажной двери теперь выше, не в самом таком пачкающемся месте. Спереди изменилась решетка радиатора, там появился такой черный пластик вместо хромированного. Но это удел только полноприводных версий. У базовой все будет как прежде, хромированная решеточка в квадратик. Заглянем под капот. Там вроде бы ничего нового. Та же самая мощность у турбомотора, 177 лошадиных сил, 270 ньютон-метров. Вот. Но самое главное, что он теперь отвечает нормам Евро-6. Зачем это сделано у нас, нельзя сказать. Просто в Китае перешли на новые моторы и их автоматом добавили и в нашу линейку. Кстати, моторы выпускаются у нас также на заводе под Тулой. Чуть-чуть улучшилась экономичность, но это только, скажем так, на бумаге. Вот. Немного переписали еще также софт у 7-ступенчатого робота. Он теперь еще более, скажем так, мягче работает.
2: Мягче работает, а надежно... Вообще, это сама конструкция. Робот же
3: вполне,
2: все-таки.
3: Вполне. Хавейловцы еще давно переманили Герхарда Хёнинга. Это создатель трансмиссии DSG у Volkswagen.
2: Ну вот вопросов вот. Стало только больше.
3: Да, но он пришел именно с теми доработками. Вот когда Volkswagen прошел зону боли в середине 10-х годов, он все самое лучшее как раз увел в Китай. У них с коробками все нормально. В салоне что у нас? Наконец-то появился третий подголовник сзади вместе с подлокотником.
1: Все-таки удобно будет третьим человеку.
3: Теперь удобнее, mm-hmm. да. В багажнике, начиная со средней версии, появилась полка. Вот нет вот этой экономии на спичках теперь тоже, mm-hmm. опять же, сделали. Жесткая, причем не ролл-шторка, а полка. Идем спереди. Появилась подсветка в макияжных зеркальцах, в противосолнечных козырьках. Ну, тоже...
1: Нужно, конечно.
3: Особенно для мужчин.
1: Естественно, мало ли что.
3: Вот, USB Type-C зарядка в подвале. То есть не только Type-A, но вот для современных проводочков теперь стало поудобнее. Чуть более пухлым стал руль. На него, кстати, переместилось управление адаптивным круиз-контролем, потому что раньше это был отдельный рычажок. Помните, как в старых Тойотах?
2: Как в Volkswagen'ах.
3: Ну, когда-то, да.
1: Я так и не научился включать ни на одной машине.
3: Да,
2: но это неудобно.
3: Да. Теперь это все стало на руле. Немножко изменился интерьер в плане отделки. В базовых версиях это теперь ткань. Вот в средней версии это черный кожзам, а в топовой версии теперь как бы черный кожзам с красными, с красной строчкой. Раньше он был доступен и в средних версиях, но вот теперь немножко так все это перетасовали. Ну и, конечно же, мультимедийная система.
1: Сколько стоит?
3: Стоит он теперь от 2 700 000 рублей за базовую версию, она называется Optimum. В топе стоит 3 499 000. Что они сделали по комплектации, вкратце? Базовая версия стала более скромной, из нее убрали там и камеры кругового узора и так далее, но добавили полный привод. Вот теперь такая как бы базовая версия скромна, но можно взять с полным приводом. Средняя версия стала побогаче, вот там появились опции.
1: Но
3: вот,
1: без?
3: Но без адаптивного круиз-контроля. А-а-а. Это все ассистенты водителя, они в топовой версии, которая называется Техно Плюс. Название теперь пишется кириллицей, тоже согласно последней моде. Вот. Ну и, конечно же, мультимедиа, теперь полный список всяких голосовых помощников. И можно, кстати, запускать мотор через умную колонку. Даже
1: умную
3: так.
1: колонку?
3: Да, да,
1: запусти
3: да.
1: Запусти мне тачку?
3: Да, да, она распознает класс. Хозяина, да.
1: О-о-о.
3: Да, есть там, опять же, 25-го года
1: вот
3: и карты появились, и так далее, да.
1: Это только в максимальной комплектации?
3: Ну, там во всех есть мультимедийная система, поэтому, ну, если вот как бы телематический сервис подключен, все работает, это все будет работать.
1: KVLH3, да. Обновленный.
3: Да, обновленный, чисто российский.
1: Петр Баканов вдоль и поперек исследовал и
2: тоже
1: рассказал.
2: Чисто российский.
3: Да. Ну, да.
1: Спасибо большое.
2: Пока.
3: Всем пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Замена!
1: И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vitauto.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-01. 9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
14: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
20: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
21: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
22: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
23: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
24: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, дамы и господа, продолжаем наш драйв-чат. Напомню тему. Продолжаем обсуждать самые привлекательные мужские профессии, и женские в том числе. Тут всплывает, конечно, обратная сторона медали. Слушательница делится историями из серии «Ожидание и реальность». Пишет, что вот влюбиться в красивого хирурга – это романтично. Но в жизни после суточного дежурства он видит только подушку. Вот. А фитнес-тренер дома считает каждую съеденную тобой калорию. Не всегда это приятно. Вот. Но вы включайтесь, ребята, тоже в обсуждение. 915-459-2020. И поехали.
2: Тут девушка по имени Алла написала, говорит: «Меня очень впечатляет врач в белом халате с кубиками пресса».
1: А, сразу же.
2: То есть
1: врач,
2: у них, ну, видимо, какой-то конкретный.
1: Инструктор.
2: Ну, возможно.
1: Если существует такой.
2: Но обычно такие мануальные терапевты, они здоровые ребята такие, крепкие.
1: Ага. Самое привлекательное это, пишет Алена, водитель КамАЗа.
2: КамАЗа?
1: Ну да. Вот он едет по дороге выше всех. Все его боятся. А когда ремонтируют его и меняют колеса, да ты что, с ума сойти? Это Алена пишет, ну правда.
2: Слушай, вот Дарья написала: «Я не знаю, как у вас, но я родилась в СССР, и у меня до сих пор самая привлекательная профессия – это сантехник. Особенно летом, особенно спортивный».
1: Доброе утро. Сегодня ровно 26 лет, как я отдала свое сердечко автомеханику.
2: Ой.
1: Правда, на тот момент он был всего лишь студентом, а у меня даже авто не было. Зато сейчас у меня есть машина и пожизненно бесплатный абонемент на техосмотр. Девочки, ну что может быть привлекательнее мужчины, пишет Оксана, в рабочем комбезе и мазутом на руках?
2: Ну вот, видишь, комбезы топ.
1: Почему? Я не хочу такое читать.
2: Что такое? Что тебе не нравится?
1: Не мой рот должен озвучивать мужика в комбезе. Давайте дальше. Переведите тему. Мужики, где девичьи профессии?
2: Кстати, ни одного. Вообще одни девчонки пишут. Нет, есть один. Есть один. Александр пишет.
1: Давайте.
2: По мне, нынешним девушкам главное не профессия, а зарплата в миллионы. Вот все.
1: Да?
2: Да, такое мнение у Саши. Александр К.
1: Александр К?
2: Александр К.
1: Окей. А, мне нравится, естественно, слушайте, ну и потому что, наверное, я уже 20 лет женат на ней. Это врач. Женщина-врач. Отоларинголог. Ну, понятно. Пришел проверить. Отоларинголог, это у нас же ухо, горло, нос.
2: Да, ну вот в нос тебе заглядывают таким специальным прибором. Романтика.
1: Ну, не, ну почему? Зато всегда он слышит все, что она от него хочет. Тут уже слух она проверит 100%.
2: Иначе сразу на прием.
1: Так, давайте далее встретимся с вами в игре. Игра называется «Трам-пам-пам». Всех приглашаем. Кто первый, ну, увы, тот первый. Желающих много, но подарок у нас есть. Классный. Кому-то мы его точно вручим. Звоните 258-3300, код Москвы 495. Сыграем. У нас есть отличный желтейший заголовок.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: приключений. Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Застройщик АУС «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
0: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
0: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
0: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
8: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
0: Реклама на Авторадио.
13: 58-88-88.
0: Музыка.

0: будет трам.
1: Трам.
0: Это будет пам.
1: Пам.
0: Это будет
2: трам-пам-пам.
1: Трай!
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
4: Итак, друзья, сегодня разыгрываем крутые, головокружительные, я бы даже сказал, призы, а именно два билета в один из крупнейших парков развлечений в нашей стране. Называется он, естественно, «Остров мечты». Ну и прямо сейчас мы готовы отдать их, вот эти самые билеты, нашему участнику, который сможет по этим билетам посетить 65 аттракционов парка и 5 шоу. Ну и главное, теперь задача будет справиться с нашим заданием, а потом уже успеть все аттракционы посетить.
5: Это Ирина. Она у нас из Москвы. Ох, Ирина, надеюсь, сегодня выиграет и возьмет нас. Мы тоже хотим туда. Ирина, доброе утро.
6: Доброе утро,
5: ребят. Доброе, доброе. Так, готова ли ты сразиться с нами?
6: Готова.
5: Готова, хорошо. Ничто тебе не должно отвлекать сейчас. Если ты за рулем, то, пожалуйста, паркуйся. Потому что прямо сейчас нужно будет запомнить правила. Они не сложные, но все же нужно их соблюдать.
4: Смотри, Ир, мы находим реально существующие желтые издания на просторах интернета. В них отыскиваем еще более, возможно, и самые желтые заголовки. Один из них ты услышишь сейчас. Часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Если выберешь правильный, обещанные билеты твои.
5: Все ясно, понятно?
6: Все ясно, ребят, конечно.
5: Ты где находишься? У тебя такой голос прям вот очень
4: сильно расслаблен. В массажном кресле как будто.
6: Припарковалась в машине.
5: Ага, понятно. Ну давайте тогда слово Аделаиде, она озвучит, а потом тебе три варианта. Поехали.
7: Главная новость к этому часу. Суд в Москве. Удава.
5: Суд в Москве. Удава. Ну, а вот теперь к вариантам. Что мы за трампампамили?
4: Итак, вариант номер один. Суд в Москве приговорил к исправительным работам и штрафу настоящего удава.
5: Может быть.
4: Может быть. Ну, если накосячил.
5: Вариант номер два. Суд в Москве официально разрешил женщине выйти замуж за удава.
4: Ну, почему нет?
5: Вдруг он... Это человек, который взял и поменял имя в паспорте.
4: Да, ну то есть его зовут не Сергей, а Удав.
5: Удав Иванович. Почему нет?
4: Зайчиков. Так, ну и третий вариант. Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры крокодила, лису и удава.
5: Что тоже может быть.
4: Вот компания какая.
5: Все похоже на правду.
4: Ирина, переход хода к тебе.
6: Наверное, третий вариант.
5: Почему? Твоя соседка? Ты в курсе, кто это?
6: Не соседка, но, скорее всего, больше вероятности.
5: Ну, а почему? Напоминаю тебе, это желтущая пресса. Заголовки именно оттуда. Ты же понимаешь, они делают такой крючок, чтобы ты... Что? И дай-ка я прочту, а там вообще ни о чем. Какая-нибудь глупая новость.
6: Нет, все-таки третий вариант.
5: Что-то подсказывает внутри, да, что это третий?
6: Да, внутри как-то...
5: Как-то...
6: Прослушала внимательно все три варианта.
5: Так и скажи, что просто прослушала и помнишь третий.
6: Нет, не прослушала, послушала внимательно все три варианта.
5: И останавливаемся.
6: Выйти замуж за удава не уверена. Про суд и удав вообще первый вариант отпадает, даже не запомнила. А вот третий более вероятен.
5: Обязали пенсионерку выселить из квартиры крокодила. Крокодила, да, у нее откуда?
4: Да, лиса и удав.
5: Нормальный, в принципе, домашнее животное.
4: Не кошка, не собака, ну да.
5: Такое среднестатистическое по стране. У тебя нет крокодила. О, какой ты нехороший человек. Ну, окей, раз ты настаиваешь на третьем варианте, давайте его тогда и проверять.
7: Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры крокодила, лису и удава.
5: Но
6: ура!
5: Это...
6: Ура!
5: Ура! Но прежде...
6: Это огонь!
5: Дайте-ка нам чуть больше информации.
4: Там пенсионерка творила просто невероятное. На площади, в квартире площадью 51 квадратный метр она содержала больше 10 лет 30 животных. Крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 10 собак, 13 птиц, среди которых ворона, сова, какая-то еще полярная, филин, 4 попугая, полярная, 5 канареек. Да, короче... Естественно, соседи жаловались на 30 таких странных животных. Ну и все. Госпошлину и 20 тысяч рублей штраф.
5: Короче, две собаки оставить и кошку. Да. Вот, все остальное заберут. Я так понимаю, в зоопарк, наверное.
4: Куда-нибудь пристроят.
5: Так, Ирина, ну ты победила. Ты справилась.
6: Да,
5: ты молодец. Огонь. Поздравляем, остров мечты.
6: Ждет
5: тебя. Ну да, давай тогда. Два билета на все шоу и аттракционы, в том числе новый под открытым небом, которые уже доступны для наших победителей. Все, эти билеты твои.
4: И это еще не все. По этим билетам ты можешь посетить вместе с ребенком парк в любое время и, кроме того, попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Так что поздравляем. Будет шанс покататься на совершенно новых аттракционах.
5: Поздравляем тебя, Ира. Хорошего тебе классного дня, который ты проведешь в парке «Остров мечты».
6: Вам спасибо, ребята, за то, что вы ведете эту программу. Это просто замечательно.
5: Класс.
6: Вот мы сегодня с ребенком едем на игру и, надеемся, тоже победим.
5: А куда едете? Куда играете?
6: Мы играем со «Спартаком». Хоккей, ну, с мячом.
4: Надеюсь, что вы победите.
6: Надеемся.
5: Я просто...
6: Спасибо. У вас победили, и, значит, дальше победим.
5: За хорошую игру, давайте так.
6: Да, за красивый хоккей.
5: Удачи вам. Девчата, так, ну а мы что? Давайте дальше двигаться, да, на встречу очередному часу. Там нас ждет классная подборка музыки, во-первых. Помимо этого, встретимся с книжным блогером Ульяной Улилай. А еще... Подумаем, как и куда обращаться в случае, если вы сами видели, штормы происходят по всей стране, да, дожди, деревья падают.
4: Ну, падают.
5: Вот, куда обращаться, что делать и как себя обезопасить? Очень скоро.
0: Реклама спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
1: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФГУ дирекция программы ПДД 18+.
3: Реклама.
8: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Авторадио.
0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: 9 утра в Москве.
0: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Новороссийске из атаки беспилотников обрушился путепровод. Об этом подробнее через секунду.
12: про главное.
11: В Новороссийске на улице Магистральная в результате атаки дронов ВСУ обрушился надземный путепровод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он уточнил, что движение транспорта на данном участке перекрыто. Объезд организован по улице Портовой, либо через село Кирилловка. Принимаются все необходимые меры для устранения последствий атаки. Беспилотные, летательные и морские аппараты ВСУ атаковали сегодня Краснодарский край, в том числе Новороссийск. По словам Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Он призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.
12: Про пожары.
11: Площадь лесов в Якутии, пройденная огнем, превысила 1 миллион гектаров по состоянию на сегодняшнее утро. В регионе действуют 68 лесных пожаров в 10 муниципальных районах, сообщили в МЧС республики со ссылкой на данные авиалесохраны. Из действующих пожаров 56 считаются крупными, на их долю приходится более 999 тысяч гектаров. В 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. В 13 населенных пунктах отмечается задымление. Однако показатели качества атмосферного воздуха остаются в пределах нормы.
12: Про мошенников.
11: Мошенники предлагают родителям школьников перед началом учебного года получить якобы причитающиеся им средства на подготовку к учебному году и присылают уведомления о несуществующих госвыплатах. Об этом сообщил ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, мошенники сообщают, что для получения выплаты надо всего лишь перейти по ссылке, заполнить свои личные данные, банковские реквизиты, куда якобы будут переведены деньги. Также надо ввести код из СМС для подтверждения банковских данных. Если человек выполняет все требования аферистов, он теряет свои сбережения.
12: Про продукты.
11: Потребление хлеба в России в 2025 году снизилось по сравнению с 2006 годом в 1,8 раза. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением с 2006 года. В частности, один человек съел в среднем 24 килограмма пшеничного хлеба и чуть больше 11 килограммов ржаного и прочего. Кроме того, по сравнению с 2006 годом просело потребление муки на 25% до 13 килограммов. Но в объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома.
12: Про язык.
11: Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, на его употребление грубая речевая ошибка. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для класть и положить остаются неизменными. Официальный курс доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс евро – 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну что, любите новости? Соберем, расскажем, поделимся. Любите музыку? И что, погромче? Да, конечно, сделаем. И, конечно, разберем актуальные события и новости, которые нас окружают. Во-первых, Александр Козлов. Александр Михайлович, простите, Козлов.
1: Вот так правильно, да. Это все-таки депутат.
0: Депутат Мосгордумы заглянет к нам очень скоро и все-таки расскажет, кому идти и жаловаться, если вдруг что-то произошло из-за погодных условий. Да, вроде МЧС смс-очку присылал.
1: Да, часто присылают.
0: Да. Вот является ли это страховкой? Собственно, также Ульяна Улилай к нам заглянет и расскажет о новинках августа, книжных новинках, которые действительно достойны нашего внимания. А еще подведем итоги нашего драйв-чата.
1: Ну, а в драйв-чат сегодня обсуждаем привлекательность различных профессий. Ну, вот есть статистика, что больше всего девушкам нравятся мужчины в белых халатах. Правда это или нет? У вас своя статистика. Мужчины... Всю дорогу девчонки нам пишут, от вас практически нет сообщений. Вы тоже подключитесь, ну, расскажите, какие представительницы каких профессий вам больше кажутся привлекательными. 915-459-2020, пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Это драйв-шоу. Поехали, друзья, в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Продолжаем разгонять это утро. Август, кстати, все по-прежнему на календаре. И это не только пляж арбузы, но и время действительно диких летних гроз, ураганов. Мы это стали свидетелями в июле, и август вот бывало. И прогнозируют, что будет еще. Так вот, во дворе у кого-то, наверное, явный и довольно-таки большое количество случаев, когда придавило старой тополиной веткой машину. Кто за все это будет платить? Куда бежать с полисом и как вернуть свои кровные? Разобраться в этой коммунально-природной ситуации нам поможет наш большой друг.
1: Депутат Мосгордумы Александр Михайлович Козлов.
2: Деньги есть. Поехали.
0: Александр Михайлович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: На машину во дворе рухнуло дерево. МЧС при этом накануне честно прислал смс-очку с предупреждением об урагане и тому подобных вещах. Вот коммунальщики, когда вот они умывают руки и кричат, что это форс-мажор и стихийное вот это бедствие, и никому ничего не должны. Это вообще законно? Неужели вот у нас нет какого-то, вот что официально штормовое предупреждение полностью освобождает управляющую компанию от ответственности?
1: И не должны ли они в начале сезона вот эти сухие ветки, которые опасные,
0: кто
1: срезать,
0: чинить? Чинит крышу?
3: Давайте разбираться. Предупреждение смс-ка, это еще не означает автоматически наступление непреодолимой силы. Угу. Поэтому все надо фиксировать. То есть если машина стоит, то дерево упало, то не задумываемся о том, кто же все-таки будет реально выплачивать. Сначала правильно все надо зафиксировать. Обращаемся в службу 112. Фото-видеодоказательства, свидетельские показания, камеры видеонаблюдения, которые установлены на домах, видеорегистраторы, чтобы все было, что называется, зафиксировано. И уже потом предъявляем досудебные претензии.
0: Это мы уже механику идем, да? Что уже, делал в первую очередь?
3: Определяем это либо управляющая организация, либо органы местного самоуправления, либо это частная территория непосредственно к собственнику этого земельного участка.
0: По времени это на год, да, может растянуть?
3: Машина гниет тихонько. Быстрее. То есть в досудебном порядке это все можно быстро. Самое главное, все вовремя зафиксировать. И если уж потом, то есть время доказывания, что это форс-мажор, будет лежать на ответчике, то есть не сам истец будет вот бегать и собирать эти справки из Росгидромета, а непосредственно ответчик доказывает.
0: Так, окей. Ну а если вот это, например, у меня нет каска, есть только обычная ОСАГО?
3: От ответственного лица за содержание. Полностью компенсация тех расходов на восстановление. Это могут быть услуги юриста, это компенсация и морального вреда. Есть еще такое понятие, как потребительский штраф, то есть до 50% от суммы вот тех расходов, которые были заявлены. То есть если, например, управляющая организация, мы живем в этом многоквартирном доме, так, управляющая организация вовремя, и это будет доказано, не производила опиловку, не убирала тот самый сухостой, отягчающий обстоятельства для управляющей организации, и плюсом 50%, как потребительский штраф, суд сейчас присуждает.
1: В нашу пользу?
3: Или, да, в пользу, или в пользу непосредственно потерпевшего.
0: Ага.
1: Ого, я посчитал. Ну,
0: слушайте, а практика вот о чем говорит нам?
3: На 95% все-таки взыскиваются средства в пользу пострадавшего.
0: Наград нельзя нажаловаться, нет? Если он следы оставил.
3: Ну, здесь вот та самая каска как раз должно помогать.
0: На тучу в суд еще никто не подавал.
1: А каску хотя бы купи пластиковую себе на голову. Итак, у нас в студии был депутат Мосгордумы Александр Михайлович Козлов. Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
2: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: Джейку J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-44-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: поколения, потерявшиеся в интернетиках.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Так, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», все без изменений. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Но сейчас добавим красоты, причем начитанный. Человек, который рассказывает о книге так, что еще не до конца дослушав, уже хочется ее приобрести и прочесть. Ульяна Улилай в нашей студии. Давайте с ней пообщаемся.
1: Почитай.
4: Почитай.
1: С Ульяной Улилай. Улилай! Поехали.
2: Ульяна, доброе утро.
3: Привет.
5: Доброе утро.
2: О чем сегодня ты нам будешь пересказывать?
5: Сегодня принесла три интересные новинки этого лета, которые, собственно, до конца этого самого лета я рекомендую успеть прочитать.
2: Три книги?
5: Три книги.
2: До конца лета?
5: Ну, как
3: ты
5: раз три недельки осталось
3: веришь.
5: Примерно.
2: Я школьную программу с восьмого еще не могу добить. Ну да ладно.
5: Я верю в вас, поэтому все-таки продолжаю приносить три книги. И первая в сегодняшней подборке — это книга молодого французского писателя Кентена Шарье, которая называется «Память о наших мечтах». Угу. Сюжет этой книги стар как мир. Трое друзей, двое молодых людей и девушка. Оба в нее влюблены, а она выбирает, конечно же, как это бывает и в кино, и в книгах, не нашего главного героя.
2: Эх.
5: Вот так вот, да. А потом соперник умирает. Это вот такая небольшая изюминка этого произведения.
3: Не слишком сильный спойлер.
2: Это на второй странице
5: рассказывается?
2: Практически.
5: Очень быстро это происходит, поэтому совершенно спокойно можно это было в эфире произнести. И тут наш главный герой понимает, что как бы чувства-то они еще есть, не остыли, и вроде как нужно и подругу поддержать, а вроде
2: и подмазаться.
5: Немножко, да. И читаешь, захватывает. В общем, очень рекомендую.
2: Но там получается у него?
5: Я вот это я рассказывать не буду. Это далеко не на второй странице может, а может и не случится.
2: Хорошо, давай дальше.
5: Вторая книга в моей сегодняшней подборке – это Вирджиния Вулф «Мой Лондон».
2: Вулф прям?
5: Вулф. Лондон. Лондон для меня один из тех городов, о которых я всегда вспоминаю в конце лета или в начале осени, несмотря на то, что никогда там не была, но вот многие произведения литературные намекают на него. И эта книга впервые издана на русском языке, и для тех, кто только знакомится с творчеством Вирджинии Вулф, на мой взгляд, достаточно все-таки сложное творчество у нее. Книга вот в самый раз познакомит.
2: Но что это, триллер? Что это?
5: Это, по сути дела, дневники, эссе. В книге мы также читаем отрывки некоторых ее произведений. По сути дела, такое вот знакомство с биографией автора, ее жизнью как раз-таки в этом замечательном городе.
2: И че, кто он такая, чтобы мы сидели, тратили на нее время?
5: Я боюсь, нам не хватит остатков времени в эфире для того, чтобы рассказать тебе о том, кто она.
2: Ты в курсе, кто это?
3: Ну, я думаю, ее фан-клуб возглавляет Ульяна, судя по всему.
5: На самом деле нет, я не большой фанат творчества Вирджинии Вулф, оно для меня слишком тяжелое.
2: Ладно, не получилось провокацию небольшую.
5: Не получилось.
2: Хорошо, давай третью.
5: Ну, а третья книга, это книга, которая также, как мне кажется, в конце лета всех должна порадовать. Произведение Анны Голда «Японская анимация». Опять мой любимый Миядзаки. Да и не только он, но Анна в данном случае рассказывает нам про эту потрясающую японскую анимацию с точки зрения становления изобразительного искусства. Ну, почти, Денис, я найду для тебя что-нибудь такое в следующий раз. С точки зрения становления изобразительного искусства, с точки зрения искусствоведения, с точки зрения того, как тот же японский театр влиял на все эти потрясающие кинокартины анимационные. Читаем и планируем, что будем смотреть в конце августа или, может быть, в начале этой осени.
3: Не знаю, мне кажется, самое приятное, что мы можем прочитать в конце августа, это очень короткое произведение. На ваш счет зачислено на заработная плата и премия.
5: Я тут даже как бы не прокомментировать, это потрясающе.
2: О высоком, о искусстве, да, а тут все о деньгах.
3: Если для этого надо быть низким, я в целом не против.
2: Все понятно. Так, Ульяна, все эти книги продаются, доступны, правильно?
5: Особенно после смс-ки, которую озвучил только что Иван, точно будут доступны.
2: И ты туда же скатилась. А Ульяна Улилай, книжный блогер, была в нашей студии с книгами, которые необходимо действительно прочесть, интересные, актуальные и, самое главное, новинки лета.
5: Да, совершенно верно.
2: Спасибо большое.
5: Спасибо.
1: Поехали! Драйв!

0: реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Авторадио.

0: Итак, ребят, пришло время подводить итоги нашего драйв-чата. Напомню, от чего мы начали вообще плясать и откуда взяли вопрос. Аналитики провели большой опрос среди девушек наших и выяснили, что какие профессии мужские кажутся им самыми привлекательными. 48% девушек, подавляющее, конечно, большинство, ответили, что самые красивые парни работают врачами, также попали пилоты, спасатели и фитнес-тренеры. Мы, собственно, и тоже вас спросили, правда это или нет. Девчонки, может быть, у вас какой-то другой есть по этому поводу ответ. Ну и мужчины тоже в стороне не оставались. Такие профессии у вас тоже вызывают максимальное доверие и восторг. Вот о чем мы сегодня вас спросили. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте подведем итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, что он нам пишет? Александр написала: вообще много раз убеждаюсь, что не место красит человека, а человек место. Вот. Даже в профессиях, которые я не люблю, встречать хорошие, душевные, настоящие мужчины. Вот все остальное уходит на задний план.
2: Тут Игорь прислал свою фотографию буквально. Говорит, я массажист, он в таком. У него одежда очень похожа на медиков, по сути. Но, говорит, меня лично восторг приводят девушки, которые занимаются танцами профессионально, стюардессы и медсестры. Вот.
0: Медсестры?
2: Да, но еще девушки военные, девушки-летчики, испытатели и так далее.
0: Статистика вообще не врет. Я 2 года назад сломала ногу, пишет Екатерина, попала в травматологию, когда в палату зашел дежурный хирург, высокий, широкоплечий, на крахмальном халате с бархатным голосом. Я вообще забыла, что у меня что-то болит. Вот. Каждого обхода ждала как праздника. В итоге мы уже год женаты, ногу он мне вылечил идеально, конечно. Халат я его до сих пор дома сама стираю, глажу с особым удовольствием. Ну так, видишь, не врет статистика.
2: Ага. Глажу с особым удовольствием, звучит хорошо фраза, если без контекста.
0: У нас пилот на связи. Да, гражданской авиации. Скажу честно, форма реально творит чудеса. Стоит выйти в терминал аэропорта, фуражки, костюме, ну все, взгляды все твои. Девчонки, правда, вы забываете, что у пилотов график такой, что это он продолжает как по скриптам, что дома не бывает неделями. Вот. И как бы многие жены пилотов шутят, что замуж выходила за красивую форму, а живет в итоге со сменным графиком и вечно спящим мужем на выходных. И то порой выходные тоже бывает работа. Тут как бы надо выбирать.
2: Ну да, и учитывать.
0: Ну да.
2: Светлана написала: мои фавориты — это пилоты, причем написано пилоты как раз-таки за большой буквой, даже все буквы большие, и бортпроводники. Почему, казалось бы, дело-то даже не только в форме. Они всегда просто очень приятно смотрятся, всегда прям вот с иголочки, отглажены, идеально. Люблю таких мужчин.
0: Угу. А тот самый фитнес-тренер с кубиками пресса, о котором мы сегодня говорили, тоже у нас на связи. Василий, привет. Пишет: я как раз тот, про которых говорят девушки. Ну, моя, правда, бывшая девушка тоже повелась на картинку в зале. Но когда съехались и жили, ну, я так понял, что не так долго, начался кошмар, она обижалась постоянно, что я вместо ресторанов таскаю на пробежки, а вместо всевозможного фастфуда готовлю грудку на пару. Сказала: я думал, ты романтичный, а ты просто зануд с гантелями. Вот. Это минимально, что он может нам рассказать, как его называли. Расстались. Вот теперь ищу девушку, правда, из, наверное, любителей лагеря айтишников. Ну, чтобы вечно была дома, понимаешь?
2: Вместе со мной. Удобно.
0: Причем сам из фитнес-сферы не хочет выбирать. Взгляды приковывают, понимаешь?
2: Ну да, тяжело. Тяжело, да. Видимо. Слушай, ну у всего есть обратная сторона, объективно. Что у пилотов таких красивых, вроде бы, казалось бы, начинаешь жить. Поэтому, девчонки, выбирать, мне кажется, по одной обложке, по одному фасаду, вот, ну, точно не стоит.
0: Угу. Но надо выбрать. Кто у нас сегодня легенда? Кто написал лучшее сообщение?
2: Это сложно. Давай рандомно.
0: Ну, у меня есть тут забавный. Жена — директор театра.
2: Так.
0: Костюмерный театр в круглосуточном доступе.
2: А чё держал?
0: Ну, на финал. Сегодня она императрица, завтра горничная, а послезавтра внучка Бабы-Яги.
2: Ну, просто топ.
0: Самое смешное, что он говорит: всем рекомендую. Скучно не бывает. А то, что она директор, это не минус. Это изюминка. Это написал Денис.
2: Тут, наверное, и кастинг проходил в этот театр не раз.
0: Предлагаю тогда, чтобы она ему костюм нашла. Илья Муромца, и она, и вперед на Баст.
2: Да, так что, как зовут?
0: Денис.
2: Денис, два билета на концерт Басты, который состоится 29 августа на Большой спортивной арене Лужники. Вы и ваша директриса получаете.
0: Сегодня она императрица.
2: Ну, Денису виднее, как говорится.
0: Ну да, у них там расписано все, наверное. Поздравляем, да, классно. Ребят, спасибо всем, что написали. Помните, да, что, ну, конечно, привлекательность мужчины — это не только нашивки и тому подобная форма. Настоящая надежность и уверенность должна быть. Она как бы, ну, если парень даже работает системным администратором, не знаю, в растянутом свитере, неважно. Главное, чтобы человек был надежный в жизни. Причем это и девчат касается, а не только на картинке. Как вам? Звучит?
2: Мощно, мощно.
0: Запишу в книгу.
2: Философские выводы конюх
0: лучших твоих выводов. Все, ребят, на сегодня драйв-чат завершен. Спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Мари Краймбрери прямо сейчас своим треком в эфире Авторадио завершает наш трехчасовой марафон. Да, радости, веселья и...
3: удовольствия.
2: Именно. За эти три часа мы вместе с вами успели обсудить классную тему. Аналитиков мы поставили на место и поняли, что не только, конечно, врачи пользуются, так скажем, вниманием и привлекательностью профессии у женского пола. Да, не только они. Также узнали про ткань, материалы и неубиваемую футболку. Вообще, стоит ее брать или нет, от Веры Маркиной, шеф-стилист модного приговора. Здесь, конечно, там советы были классные, чтобы каждый день не заморачиваться. При всем при этом, чтобы одежда доставляла все-таки комфорт. Обязательно, надеюсь, вы запомнили. Также советы от Юлии Романовой, психолога, сегодня прозвучали, что нужно сделать, чтобы нормально познакомиться и выбрать тот самый психотип. Рыцарь! Кто там еще был у нас?
3: Всадник, рыцарь, еще что-то такое. Ну и человек, который умеет подкатывать к девушкам, если, конечно, он за рулем, то есть он буквально на машине подъезжает. Наш автоэксперт Петр Баканов рассказал об обновленном Haval H3.
2: Да. Все, на этом, ребята, будем с вами прощаться. До завтра. В прежнем составе, разумеется, в том же самом месте в эфире Авторадио встретите вы, Иван Броневого.
3: Денис и Курочкина.
2: Все, драйв-шоу, поехали, на этом закрывается. Все, учет у нас.
3: До завтра.
2: Пока.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
4: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Чите объявили чрезвычайную ситуацию на фоне паводка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Власти ввели режим ЧС на территории Читы в связи с подтоплением домов и приусадебных участков после обильных осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Она рассказала, что провела оперативное заседание с членами комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В рамках особого режима откачивают воду с подтопленных участков, определяют места забора грунта для отсыпки проблемных мест, восстанавливают поврежденные водоотводные коллекторы, проводят дезинфекцию колодцев, очистку жилых домов и придомовых территорий. Уточнила мэр. Мощные ливни обрушились на Забайкальский край 10 августа. В реках поднялся уровень воды. 4 поселка оказались без транспортного сообщения. На автодороге Чернышевск-Букачача дожди повредили мост. Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает снижаться. Об этом глава Тюменской области Александр Мор сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, за сутки вода опустилась на 2 сантиметра, но по-прежнему остается выше отметки «опасное явление». Губернатор добавил, что уровень воды в реке Тавда также продолжает снижаться за сутки тоже на 2 сантиметра. Мор уточнил, что в 3 муниципалитетах остаются подтопленными 151 жилой дом и свыше 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуировано 66 человек. Напомним, 28 июля в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в Туре был введен режим ЧС регионального характера.
0: Про законы.
2: 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий привлечь ушедших в отпуск работников вредных и опасных производств для предотвращения аварий и устранения их последствий. Об этом ТАСС рассказали в Госдуме. Согласно новым нормам, такие часы работы должны будут оплачиваться в двойном размере, а та часть отпуска, которую работник вынужден был прервать, должна быть предоставлена ему в удобное время в течение текущего рабочего года или перенесена на следующий. Также законом предусматривается увеличение лимита сверхурочных работ в до 240 часов в год, при условии, что это закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением.
0: Про школу.
2: Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока от 20 до 30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые изучил ТАСС. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков.
0: Про нас.
2: 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой их не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом 26% россиян говорят, что отдают предпочтение электронным книгам, очень удобно их брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Это для них лучше, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем. Официальный курс доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс евро – 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: без тебя.
1: Знаете ли, я тоже без вас не могу, и вот мы наконец-то встретились на той самой волне, главной автомобильной. Олеся Соболева, у микрофона у нас среда, лето продолжается, настроение прекрасное, мы с вами едем под лучшую музыку в эфире Авторадио. А у нас что не песня, то к деньгам. Так что делайте громче счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». В самом разгаре и совсем скоро мы исполним третью мечту из пяти. 10 сентября у нас третий суперигр. Суперфинал. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте желание на нашем сайте, и пусть вам повезет. А я за вас держу кулачки. Все получится.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Мы идем в цирк Никулина! А вы идете?
5: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Стань частью команды будущего.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Как напоминает Коммерсант, в отдельных районах в указанных регионах такой режим действовал с 2024 года. Резидентами свободной экономической зоны становились предприятия, которые пострадали от ведения боевых действий и непосредственно ведут деятельность в приграничных зонах. Для новых проектов расширенной зоны минимальный объем капитальных вложений в конкретный инвестиционный проект установлен на уровне 1 миллиарда рублей. В правительстве считают, что это стимулирует запуск десятков новых проектов. Россияне в первой половине года стали вдвое чаще искать подработку пешим курьером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Активнее всего такой подработкой интересовались в Волгоградской области. Число откликов там выросло на 126% за год. Далее в списке Тюменская и Свердловская области. Средний уровень предполагаемого вознаграждения пешим курьером превышает сумму в 50 тысяч рублей в месяц. Лидером по уровню зарплатных предложений стала Москва. Далее в списке Томская область, Чувашия и Ульяновская область. Собаки способны различать человеческие выражения лиц и отдельные типы негативных эмоций. Это выяснили ученые Венского университета, передает РИА Новости. Эксперт при этом отмечает, что результаты не означают, что собаки испытывают эмоции так же, как люди. В исследовании участвовали домашние животные из благополучных семей, тогда как собаки, живущие на улице, могут иначе воспринимать человеческие сигналы. Кроме выражения лица, собаки ориентируются на язык тела, интонацию, а также запах. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: при мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Новости про
1: транспорт.
2: Друзья, приветствую. Регистрация новых компаний в сегменте автомобильных грузовых перевозок в первом полугодии выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает РИА Новости, сейчас в России зарегистрировано более 476 тысяч действующих субъектов бизнеса, занятых в грузовых автоперевозках, причем около 83% из них – индивидуальные предприниматели. Этот рост происходит на фоне масштабной перестройки логистического рынка. Грузопотоки меняют направление, растет объем внутренних перевозок, активно идет цифровизация отрасли. Государство последовательно усиливает прозрачность сектора. С 1 сентября электронная транспортная накладная станет обязательной. Такие меры помогут вывести рынок из тени, избавиться от недобросовестных игроков и дать бизнесу четкие правила и новые возможности для оптимизации работы. Именно под эти задачи заточен сервис для грузоперевозок от Сбера. Он закрывает ключевые потребности отрасли в режиме одного окна. Сервис «Транспортное ИДО» позволяет перейти на электронные транспортные накладные и обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами в цифровом формате. А вместе с транспортным электронным документооборотом клиенты получают полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Добавлю, россияне все чаще выбирают грузоперевозки как направление для своего дела. Спрос на логистические услуги растет. Бизнесу и покупателям важна своевременная доставка товаров. К тому же для старта в этой сфере зачастую не нужен крупный капитал, в отличие от многих других отраслей. Лидерами по приросту регистрации в 2025 году стали Санкт-Петербург и Краснодарский край. Это связано с развитием транспортных узлов и перераспределением грузопотоков. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104 779 606 3072. Москва.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Российский Минтранс предлагает установить госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минтранс России предлагает установить госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, из-за финансирования общественного транспорта в регионах по остаточному принципу большое количество маршрутов работает с нерегулируемыми тарифами, когда перевозчик сам определяет стоимость проезда. Основная цель – получение прибыли, поэтому возникает экономия на качестве и льготах со стороны перевозчиков, выбираются маршрутки. Минимум удобства для пассажиров, оплату только наличными, как следствие отсутствия контроля. Порядка 40% маршрутов работают по такой системе, а в некоторых регионах почти 100%, констатировал министр.
1: Про суды.
4: Сирийский суд заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни. Экс-главу государства признали виновным в преступлениях против человечности. В декабре 2024 года командование свободной сирийской армии, поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада закончилось. Позже сообщалось, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву. Россия предоставила им убежище из соображений гуманитарного характера. Известно также, что в Москве живет младший брат Асада.
1: Про недвижимость.
4: У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении нынешнего спроса уйдет 2-4 года. Об этом пишут ведомости. Это результат резкого снижения спроса на квартиры в первой половине нынешнего года. При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом непроданного жилья застройщики отрицают.
1: Про работу.
4: Менеджер по продажам стал самой популярной профессией среди российских соискателей с начала года. Таковы результаты исследования HeadHunter. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме. В пятерку самых популярных профессий также вошли администраторы, упаковщики и комплектовщики, водители и разнорабочие.
1: Про благоустройство.
4: Привести в порядок набережную Ячинского водохранилища поручили калужские власти. Выездное совещание на объекте провел Дмитрий Денисов. Он поручил решить вопрос с заездом автомобилей на нижний променад. Машины мешают людям гулять, не помогает даже установленный шлагбаум. Также Денисов поручил восстановить ступени на лестнице, ведущей к музею космонавтики, привести в порядок лавочки и следить за качеством песка в пляжной зоне. Напомню, ранее губернатор обратил внимание на необходимость озеленения набережной Ячинского водохранилища. Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка. Курс евро 95 рублей 29 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
8: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

Давайте, что ли, не будем усложнять. Это же так просто. Никто никуда не опаздывает. Мы все успеваем и поработать, и отдохнуть, и кофе выпить, и даже с коллегами поболтать. Ну и планы на выходные уже пора строить. В общем, режим многозадачности активирован. Ну или наоборот, если вы в отпуске, мы со всеми дружим. И с трудоголиками, и с отдыхающими. Олеся Соболева, у микрофона, вы настроены на Авторадио. Делайте громче, ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на «Таймс». Военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около 4 лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, и в итоге спровоцировать более масштабные конфликты. Землетрясение в Колумбии практически парализовало экспорт кофе. Об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Bloomberg. Все дело в том, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящем регионе вблизи пострадавших от землетрясения районов. Из-за тяжелой ситуации на дорогах к Тихоокеанскому побережью Колумбии нет доступа к Буэнавентуре, основному порту страны по вывозу кофе. Информации об открытии дорог пока не поступало. Кроме того, пострадала инфраструктура самого порта. Попытки бизнеса перенаправить кофейные потоки в северные карибские порты, которые работают в штатном режиме, провалилось. В Москве завтра будет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром. Об этом сообщил гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера. Днем местами ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение также объявлено и для Подмосковья. Кроме того, четверг станет самым холодным днем лета в столичном регионе. Температура воздуха после полудня составит всего плюс 16 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Лето в Центральную Россию вернется в воскресенье. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
11: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
12: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты... дома.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. вниманию. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня...

0: телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин заявил о готовности России к компромиссам. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Об этом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости. Глава государства сегодня наблюдал за ходом завершающей стадии учения с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах. При этом страна готова к поиску взаимных компромиссов. Президент также заявил, что Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права.
2: Про людей.
1: 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотниками ВСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих из них тяжелое. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Кроме того, по его информации, еще 7 человек обратились за амбулаторной медицинской помощью. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Киев выпустил по югу России несколько сотен беспилотников. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Зафиксированы попадания в гражданские объекты и дома мирных жителей. Есть жертвы и пострадавшие. В частности, не удалось спасти 8-летнего мальчика. В Геленджике из-за падения обломков беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, 3 из которых разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов эвакуируют, уточнили в оперштабе.
2: Про авиацию.
1: Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Иран после стабилизации обстановки в регионе, рассказали РИА Новости в Министерстве транспорта. Российские и иранские авиакомпании прекратили выполнять рейсы между Россией и Ираном в конце февраля. В конце апреля авиасообщение между государствами возобновилось. Авиакомпания «Махан Эйр» выполнила полеты из Тегерана в Москву. Но проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана в конце февраля. США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Однако американские военные после этого провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Дональд Трамп заявил, что прекращение огня более не действует. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

Тут, конечно, соглашусь с Лолитой. Зачем нам паника? К чему слова? Лучше делайте громче авторадио. Это, между прочим, к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Мы, напомню, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Две мечты уже стали реальностью. На подходе чудо в виде третьего суперфинала. 10 сентября мы исполним еще одну вашу мечту. Чего хотите, рассказывайте на нашем сайте. Делитесь своим желанием, меняйте гудки в мобильном нагим на авторадио и будьте готовы к тому, что мы вам позвоним 10 сентября, и все будет исполнено. А я, Олеся Соболева, вам желаю удачи.

0: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
0: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
0: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
0: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.
5: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ 8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Застройщик АУСА «Закошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая.
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских вооруженных формирований на Краснодарский край. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры региона. В результате налета есть погибшие и пострадавшие. Петренко заявила, что ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям украинских боевиков, которые совершили очередное преступление против мирных граждан. Все любители спорта получат возможность бесплатно сходить на чемпионат России по тяжелой атлетике, который пройдет с 10 по 13 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России. Чемпионат пройдет в Международном центре самбо. По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в их числе победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России. Отмечу, что в Москве чемпионат пройдет уже в третий раз. До этого состязания проходили в 1997 и 2003 годах. Более 60% родителей предпочитают покупать своим детям художественную литературу. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Родители сошлись во мнении, что советские книги отражают более добрые нравственные сюжеты по сравнению с современными, отличаются хорошим, понятным и простым для ребенка слогом, а также несут большую воспитательную ценность, возможность чему-то научить. Другие жанры оказались намного менее востребованными. Например, научно-популярные книги выбирали лишь 10% респондентов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
8: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
10: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной.

0: проверенные временем и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Европе предсказали осеннее подорожание продуктов из-за экстремальной жары.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью. Причина – аномальная жара, уничтожившая значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом пишут шведские СМИ. По словам экспертов, весенняя и летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Как заявили в Союзе производителей пищевой продукции, изменение климата стало новой реальностью, и потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать.
1: Про Китай.
4: Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае будущего года. Об этом президенту рассказал директор Центра развития территорий Петр Стрелец. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу.
1: Про образование.
4: Обществознания в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с этого сентября. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые госучебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия с сентября 27-го. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Изменится и общий объем курса. Вместо прежних 272 часов – предмет теперь отведут 136 часов на 3 года.
1: Про ветеранов.
4: Более 64% ветеранов спецопераций в Калужской области имеют занятость. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов. В регионе реализуется ряд проектов, направленных на содействие в трудоустройстве уволенных с военной службы бойцов, в их числе поиск работы при поддержке службы занятости, герои земли Калужской, открытие собственного дела, различные программы обучения и прочее. Работодатели при трудоустройстве ветеранов СВО могут получить господдержку. На форуме «Цифровая эволюция» обсудили возможности для реализации вернувшихся защитников Родины в сфере информационных технологий и безопасности в сети. Так, в рамках нацпроекта «Кадры» ветеранам доступно более 210 программ для бесплатного обучения. Официальный курс доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс евро – 95 рублей 29 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Народ хочет знать. На Авторадио.

0: о чем вы должны знать? Мы постараемся сделать эту передачу интересной.
1: Ну что же, в таком случае будем делать, народ будет знать о таких маленьких вещах, которые определяют нашу жизнь, я бы сказал, полностью. Но это спойлер к тому, что мы здесь обсуждали с вами за эфиром. Обсуждали мы такой момент, как микробиота. Есть еще микробиом, есть еще несколько схожих по звучанию слов, и здесь, я думаю, надо было бы разграничить, дать определение, и что такое микробиоты, как тема нашего сегодняшнего эфира.
0: Микробиота, микробиомы, вообще, как вы говорите, еще несколько определений, это, в принципе, название одного и того же. Это те микроорганизмы, которые живут внутри нас и снаружи нас. Они, максимальное их количество живет у нас в кишечнике. Считается, что около 2 килограмм различных микроорганизмов живут у нас в кишечнике. Это, я вас уверяю, и бактерии, и вирусы, и простейшие, и грибы, и даже паразиты. Да, 90 примерно процентов составляют бактерии, очень хорошие, полезные для нас бактерии. Но они живут везде, эти бактерии. Вот основная масса в кишечнике. Мы в основном сегодня будем про них говорить, но давайте не будем забывать, что они живут везде. Да, они живут у нас на коже, поэтому мы в свое время убедили людей не применять направо-налево антибактериальное мыло. Но про это мы сегодня тоже постараемся, если успеем, сказать. Они живут у нас в мочеполовой системе. Они живут даже, как оказалось, они живут у нас в легких, которые до определенного момента вообще медицина считала стерильными. Оказывается, и там живут полезные для нас микроорганизмы.
1: А вот скажите, пожалуйста, они полезны просто потому, что они там появились и выполняют такую функцию, или же все-таки, ну, скажем так, их туда организм распределяет каким-то образом, зная, что там они будут выполнять эту самую полезную функцию?
0: Вы знаете, такой вопрос очень интересный. Еще вот это мое мнение, да, неизвестно, кто для кого, да, мы определяем, какая-нибудь функция для нас будет влиять, или эти микроорганизмы определяют ту функцию, которую мы будем делать для них. Что я имею в виду? Сейчас попробуем это все нашим любимым калужанам рассказать. Вообще, какую функцию несет эти микроорганизмы, которые, ну, мы договорились, что в основном мы сегодня будем говорить о том, что живут они у нас в кишечнике. Они, во-первых, умеют переваривать то, что не умеем переваривать мы. Что я имею в виду? Любая пища, поступающая в организм, переваривается ферментами. Для каждой пищи там они немножечко разные, похожие, не похожие, но есть определенная пища, которая у нас нет ферментов, которые способны ее переваривать. Ту же самую клетчатку, она неперевариваемая. Ну нет, не дала природа человеку фермент, который умеет перерабатывать клетчатку. А еще некоторые виды, так скажем, белка не умеем мы переваривать, но этим занимаются как раз те микроорганизмы, которые живут у нас в кишечнике, в основном, наверное, в толстом кишечнике основная их масса. Вот именно они отвечают, во-первых, за переваривание этого, но они это делают не просто так. То есть в процессе переваривания образуются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты, посредством которого они... Эти микроорганизмы, давайте будем все-таки говорить, микробиоты, вот это, потому что их там много. Кто-то подсчитал когда-то, ну, что разнообразность их очень большая, там до 1000 видов могут проживать, разных микроорганизмов, тех же бактерий, названия многих даже известны, они в разных, так скажем, позициях в отношении друг к другу живут, некоторые любят друг друга, некоторые враждуют с друг другом, но они там живут и дают нам пользу. Так вот, они постоянно общаются с нашим мозгом, подавая ему сигналы вот как раз через эти так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. Весь наш кишечник, вообще, надо сказать, несмотря на то, что в кишечнике живет масса вот этих вот бактерий, скажу для примера, чтобы было сразу понятно. Геном человека состоит примерно из 30 тысяч генов. Суммарный геном микробиоты, который живет у нас в кишечнике, состоит примерно из 3 миллионов генов. Да? Даже генетический набор этого всего гораздо богаче, чем у нас. А если брать на клетки, переводить, то есть мы все с вами, любой орган, мы все сами состоим из клеток, тогда мы помним это по урокам биологии. Так вот, микробиом составляет суммарно где-то порядка 10 в 14 степени, это единичка с 14 нулями на минуточку, да, вот столько клеток они имеют у себя. Это примерно в 10 раз больше, чем клеток, которые составляют, суммарное количество клеток, которые составляет человеческий организм полностью. Поэтому они древнее нас. А они, может быть, в чем-то, если брать генетический набор, да, может быть, даже и умнее нас. И, возможно, они и помогают нам жить. Вот в определенный момент стали уже даже многие известные люди и ученые говорить, что мы открыли новый орган в организме. То есть, помимо печени, почек, сердца там и так далее, вот теперь микробиоту предлагают рассматривать как орган, потому что она не просто там находится, она помогает нам жить, она, ну, наверное, можно и так сказать. Многие говорят, ну что ж, у нас теперь там вот 2 килограмма того, что у нас находится в кишечнике, за нас думает и принимает решение. Вот. Ну, в какой-то степени да. Хотя понятно, что решение все равно принимает мозг. Но мозг – это колл-центр. И любой колл-центр может принимать решение только на основании каких-то данных, которые к нему поступают, а по получению и анализу определенной информации. Так вот, 80% информации, на основании которой, которую обрабатывает, на основании которой мозг наш принимает решение, дает именно микробиота. В стенке кишечника есть определенные клетки, посредством вот именно этих короткоцепочечных жирных кислот микробиота, воздействуя на эти клетки, отправляет определенную информацию в мозг. Мозг ее обрабатывает, принимает решения, в том числе общается он с микробиотой, но исследования показали, к примеру, чтобы было понятно, что тех связей, по которым мозг общается с микробиотой, в разы, а некоторые авторы говорят, даже в порядке меньше, чем тех связей, по которым микробиота общается с нашим мозгом. Поэтому микробиота для всех индивидуально. Даже исследование 2000 пар близнецов показало, что даже у близнецов она совпадает максимум на 2%.
1: Друзья, а мы с вами совпадаем в том, что мы хотим знать, что такое микробиота, как за ней ухаживать, если это возможно, и как уход за ней может повлиять на качество нашей с вами жизни. Но обо всем об этом попозже. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь на волне.
2: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
3: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
4: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
5: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
6: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
7: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
8: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
9: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
7: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
10: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
11: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
12: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
7: Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
13: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
14: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
15: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
16: Застройщик АУ «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
17: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
18: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+. первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
19: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
20: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
21: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8». Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8». От 4 370 000 рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
22: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
23: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
24: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Есть время для мексиканских мотивов, а есть время для мотивов, которые надо знать. И сегодня мы в программе «Народ хочет знать» продолжаем обсуждать микробиоту. В гостях у нас Андрей Александрович Шишов, главный врач Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Андрей Александрович, давайте, наверное, перейдем к самому важному. За что вообще отвечает та самая микробиота?
1: Отличный вопрос. Отвечает она, если так можно сказать, за все. Но вот важный сейчас и интересный факт мы изложим нашим любимым калужанам, чтобы они понимали, почему и зачем надо позаботиться о своей микробиоте. Ну, первое, поразительнейший факт для кого-то будет. Оказывается, что до 80% иммунных клеток организма, то есть клеток, которые отвечают за иммунитет, за то, чтобы мы реже болели, быстрее выздоравливали и так далее, находятся именно в кишечнике. И качество их как раз поддерживается в том числе правильным балансом состояния микробиоты. Ну, например, разнообразие, правильное разнообразие микробиота, это уже четко доказанный просчитанный факт, снижает риск заболеваний инфекционными заболеваниями до 43%. И в это верится охотно, никого не хочу обидеть, но да, это мы с вами привыкли пить. Вот даже пример простой я приведу, чтобы было понятно нашим любимым калужанам. Кипятите воду, и тогда никого не призываю жить ни в грязи, ни пить неправильно воду, потому что мы от этого наш организм уже отучили. Но давайте вспомним братьев наших меньших, наших даже домашних, любимцев, откуда больше всего любят пить воду наши братья меньшие, даже если мы ей поставили в специальном посуде, они все равно пойдут пить из лужи, там же и микробы, все, но это все нормально работает. Дальше, уменьшение воспалительных процессов до 38%, не сказал, что на 43%, почти на 45% снижается риск заболеваний инфекционными заболеваниями, если наша микробиота чувствует себя хорошо. Ну и повышение даже рассчитанного энергетического потенциала организма до 27% вверх поднимается, если ей хорошо. Так на что же она еще влияет? Первое. От нашей микробиоты в том числе зависит наша с вами привлекательность. Вроде скажете, а как? А элементарно, проводились интересные работы, эксперименты, правда, проводились они на лабораторных мышах, но в принципе не хочу опять же никого обидеть, мы с вами от лабораторной мыши отличаемся только, наверное, размерами и количеством извилин в мозгу, то есть это такое же теплокровное млекопитающее. Так вот, брали самку лабораторной мыши, полностью проводили деконтаминацию, такое умное слово в медицине есть, это когда полностью очищают, делают стерильным кишечник, то есть давали пищу с антибиотиками, делали клизмы, то есть антибиотик становился стерильный, то есть полностью убирали оттуда микробиоту и затем эту самку помещали в клетку к самцу. Так вот, самец не проявлял к этой самке абсолютно никакого интереса. То есть совсем никакого. Но когда этой самке пересаживали микробиоту от другой самки, то есть опять восстанавливали микробиоту и помещали к тому же самцу, он тут же начинал проявлять к ней интерес. Да? То есть наша привлекательность зависит от той микробиоты и от состояния микробиоты, которая живет внутри нас. Да, даже, смотрите, был прекрасный фильм «Запах женщины». Да? Мы в том числе смотрим глазами, но в том числе и ощущаем запахи. И та же влечение, привлекательность, в том числе связанная с запахом. Посмотрите, как наши любимые женщины, да и не только женщины, и мы с вами, выбираем парфюмерию, когда заходим в магазин. Или даже как продавец нам предлагает, сначала нам предлагают это на бумажке понюхать, да, там духи, одеколон и так далее, какую-то парфюмерию, а затем предлагают это поместить на нашу кожу, через какое-то время здесь ощутить, и запахи на каждой коже разные. Почему? Да потому что этот запах тоже формирует наша микробиота, а она начинает взаимодействовать с тем, что нанесено на кожу, и может быть, часто случается такое, что вам этот парфюм очень нравится, запах на вот этой вот тестовой бумажке, но когда наносите на свою кожу, запах такой, что ну, не хочется вообще ни о чем говорить. Да? То есть привлекательность зависит от состояния микробиоты. Дорогие мои мужчины, ваша половая сила зависит от состояния микробиоты. Потому что мужские половые гормоны вырабатываются в том числе и с помощью микробиота. Опять же, когда у самца, мы сейчас говорили про самку, лабораторной мыши, когда у самца полностью вычищали от микробиота кишечник, его половые гормоны падали практически на ноль, и он ничего из себя в качестве мужчины не представлял. То есть микробиот отвечает за это. Теперь, наверное, будет для некоторых шок. Микробиота отвечает за счастье. 80% гормона счастья вырабатывается в кишечнике. Без микробиота он не вырабатывается. Поэтому до недавних пор это считалось, ну, как минимум, врачи улыбались, то сейчас уже введено такое понятие. Антибиотиковый стресс, да? Что это такое? Это когда человек, когда вынужден по какой-то причине долго принимать, то есть хронический прием антибиотиков, микробиота страдает, и этот человек впадает в депрессию. Раньше, ну, никак не связывался, старались выяснить другую причину, чем-то лечить. Теперь абсолютно четко доказано, что это действие именно микробиота. Когда ей плохо, гормон счастья, так называемый, да, перестает вырабатываться, человек может впадать в депрессию. После восстановления микробиота депрессия проходит сама собой. А физическая выносливость тоже зависит от состояния микробиота, и это уже даже выделено. Одна из бактерий, которая там живет, я уже, по-моему, сегодня говорил, что по оценкам их там около 1000 разных живут. Так вот, есть такая интересная бактерия под названием Вейлионелла. Вот именно она отвечает за физическую выносливость. Выделены она были после исследования спортсменов, которые показывают очень хорошие в спорте результаты, особенно бегунов, особенно марафонские дистанции. И было выявлено, что вот этой Вейлионеллы у них достаточное количество, гораздо больше, чем у других. И что она делает? Она, вот кто занимается спортом, или иногда занимается, или просто вдруг физически поработал, потом, говорят, мышцы ломит, да, вот откладывается вот эта вот мочевая кислота, и так далее. Так вот, это Вейлионелла вырабатывает специальный фермент, который лактат превращает в бутират, то есть разлагает эту кислоту, и отсюда появляется более мощная физическая выносливость. То есть, смотрите, наш микробиот отвечает практически за все процессы, я бы даже сказал, за всю жизнь, которую мы с вами живем. Серотонин, да, вот и гормон счастья, 95% гормона счастья, я сказал 80%, даже вот по некоторым авторам, где до 95% гормона счастья синтезируется именно в кишечнике, а если мы нарушаем работу с какими-то действиями, какими мы дальше скажем, что ей может вредить, то этот выработка этого серотонина снижается на 60%. То есть его практически там не остается. Поэтому вот это только я перечислил основные функции микробиота, о которых мы уже знаем. На самом деле, я думаю, что нас в ближайшем будущем ждут еще более открытия, что делает для нас и как нам с ней правильно жить.
0: Андрей Александрович, мы с вами оказались вот в той системе координат, когда микробиота, которую мы с вами обсуждаем, является, ну, давайте называть это основополагающим фактором нашей жизни. Соответственно, дальше, поскольку вы упомянули огромное количество этих самых факторов, я предлагаю наносить упреждающий информационный удар. Что я имею в виду? Наш образ жизни современный, ну, считается нездоровым уже долгое время. Так вот, что из этого современного образа жизни сильнее всего бьет по той самой микробиоте? Это антибиотики, фастфуд, стресс, недосып, отсутствие клетчатки, может быть, еще какие-то факторы?
1: Ну, фактически, да, вы все рассказали, давайте только тогда поподробнее проранжируем. Да, нам плохо, когда плохо наша микробиоте, и это уже аксиома. А что же она не любит, что, как мы можем ей навредить? Вот как раз на первое место, на сегодняшний день, на первое место ставится именно бесконтрольный прием антибиотиков, да? Потому что антибиотики, мы уже даже и в этой студии с вами говорили, перевод дословный против жизни, то есть фактически это яд, антибиоз, и оно Да, мы их принимаем. Принимаем для того, чтобы убить плохих микроорганизмов, которые нам вредят. Но, к сожалению, антибиотик не убивает все без разбора. В том числе он вредит и тем полезным бактериям, с которыми мы с вами живем в симбиозе, то есть в содружестве, которые помогают нам жить. Поэтому бесконтрольное использование антибиотиков убивает микробиоту. Я бы даже сказал следующее. Бесконтрольный прием антибиотиков, я здесь могу смело с своей стороны поставить знак равно и написать самоубийство. Даже если проследить историю, да, вот такой массовый прием, ну, использование антибиотиков началось где-то в 50-х, в середине 50-х годов. Да, антибиотики дали нам очень много. Мы резко снизили заболеваемость инфекционными заболеваниями. Они ушли где-то туда, опустились очень вниз по сравнению с тем, что было. Но интересный факт, вместе со снижением инфекционных заболеваний через какое-то время мы начали получать повышение так называемых неинфекционных онкологических заболеваний. Вроде бы как это могло, не должно было это быть. Но последние исследования показывают, что микробиота является самым мощным фактором риска развития так называемых неинфекционных заболеваний, в котором, ну, основные это инсульт, инфаркт, онкология, гипертония и так далее. То есть раньше вроде бы считалось, что это влияние никакого не оказывает. Сейчас последние работы доказали четко, что плохо чувствующий себя микробиота, то есть микробиота является фактором, который влияет на наше здоровье, на наше самочувствие, вот на те неинфекционные развития заболеваний больше, чем даже пресловутый никотин, который все равно остается, который бьет по всему, который вредит в том числе самой же микробиоте, но все равно микробиота большее значение имеет. По одной простой причине, когда микробиота себя плохо чувствует, я уже сказал, что да, 80% иммунных клеток выстилают стенки кишечника, и вот когда и поддерживаются эти иммунные клетки в правильном своем состоянии именно микробиота, и когда ей становится плохо, когда мы нарушаем ее работу, в этом барьере начинают появляться бреши, через которые вот к нам уже проникают нехорошие, так скажем, по простым языком, если говорить, вредные бактерии, ведь не сахар, не холестерин, особенно холестерин, вот эти бляшки холестериновые и так далее, доказано, что холестерин никогда на здоровый сосуд не прилепится, если по-русски сказать. Чтобы он туда прицепился, там должно возникнуть какое-то локальное воспаление. Вообще суть всех заболеваний на сегодняшний день – это воспаление. Поэтому возникает воспаление, туда прицепляется холестерин, и вот вам, пожалуйста, инсульта и инфаркта. Это один. Дальше расскажем чуть позже.
0: Рекламная пауза.
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Еламед».
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, посуду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват амби на авито.ру 12+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
19: Авторадио. Народ хочет знать. На Авторадио.
0: Друзья, что мы с вами можем сказать с уверенностью, так это то, что знание есть сила. И сегодня мы продолжаем узнавать, что такое микробиота и как она работает, каким образом она влияет на нас всех. Мы остановились на том, что антибиотики не помогают нам, а вот фастфуд, стресс, недосып, отсутствие клетчатки тоже имеют отдельное восприятие на микробиоту, верно?
1: Совершенно верно. Но антибиотики не помогают нам, я бы с вами поспорил. Антибиотики нам очень сильно помогают, они нам помогают бороться с инфекционными заболеваниями, но ими надо воспользоваться правильно. Они вредят микробиоте. Да, я не успел сказать, что нерациональное, то есть неправильное использование антибиотиков снижает разнообразие, а вот именно важно в разнообразии микробиота, в том числе, на 50% примерно. А дальше. Наша с вами любимая и нелюбимая еда, которую мы любим и не любим. Высококалорийная диета с обилием быстрых углеводов, так называемых, сахаров, трансжиров и так далее. То все, что быстро влетает нам в кровь в виде глюкозы, снижает, уменьшает количество именно полезных, почему я делаю акцент на одном слове, полезных бактерий в нашем кишечнике на 40%, потому что полезные бактерии, я еще раз говорю, отвечают за иммунитет, они не дают развиваться плохим, неполезным, вредным бактериям в нашем кишечнике. И как максимум, а как минимум не дают им проникать в нашу кровь, да, в том числе обеспечивая иммунное защитное действие кишечника. Дальше. Хронические различные стрессы тоже влияют на микробиоту, но здесь, как я уже до этого сказал, и стресс может возникать в том числе депрессия, да не стресс, а больше, наверное, депрессия, и возникает тогда, когда микробиота наш плохо себя чувствует. Малоподвижный образ жизни, то, о чем мы сейчас говорим, вот на днях, можно сказать, был день физкультурника, порадовало марафон, который проводили в Калуге, участников было очень много. Это очень, так скажем, добавляет нам гордости, нам, я имею в виду, здравоохранению Калужской области и спорту Калужской области и так далее. Калужане стали больше внимания уделять своему здоровью, вести правильный образ жизни. Вроде бы тоже, как бы сказать, что значит? Ну, это всего лишь бактерии, которые находятся у нас в кишечнике, причем здесь занятия физкультурой и спортом. Да напрямую зависит, потому что когда мы с вами ведем малоподвижный образ жизни, это также снижает количество разнообразия микробиота до 20%. По одной простой причине, когда мы двигаемся, кровоснабжение кишечника тоже усиливается, и он работает и правильно, при правильной температуре, при правильном режиме, что также позволяет нашей микробиоте чувствовать себя там замечательно. Ну и, да, вы сказали, нарушение сна. Абсолютно, тоже можно подумать, да подумаешь, не выспался. Нет, на самом деле хронический недосып, то есть постоянный регулярный недосып, уменьшает также количество бифидобактерий, которые тоже находятся и там, тоже на до 50%. То есть вот эти все факторы, основное, конечно, это... Ну и давайте мы не будем забывать, да, и наши привычки нехорошие, да, это различные никотинсодержащие. Никотин вроде кажется, мы же его вдыхаем в легкие, да нет, он напрямую тоже бьет по всему, и в первую очередь, в том числе, бьет по нашей микробиоте. Скажу больше, как раз уже тоже в экспериментах доказано, что вред того же никотина, того же алкоголя, того же что-то еще не напрямую действует на, например, на ту же клетки сосудистой стенки, то есть, которые выстилают, то есть эпителий сосудистой стенки, а тоже посредством микробиота, вот этот механизм, который я вам уже сегодня пытался рассказать, что это когда она плохо, микробиота работает, наш вот этот вот защитный слой кишечника, который вот эта лимфоидная ткань, которая защищает и не дает им проникать плохим туда дальше в наши сосуды, она нарушается, в ней получается бреша, пробивает никотин напрямую, по-русски скажем, эти бреши, и помогает этим нехорошим микроорганизмам заходить туда, куда им заходить не надо, от чего их как раз защищает микробиота.
0: Андрей Александрович, вот вкратце, как понять человеку то, что с его микробиотой что-то не так? То есть ли какие-то явные симптомы такого процесса?
1: Ой, вопрос, кстати, это вопрос очень сложный. Ну, вот я уже сказал, что депрессия, да, раньше, говорю, вызывала как минимум улыбку у медицинских работников, что вот я антибиотики, у меня депрессия, может ли такое быть. Сейчас это абсолютно четко доказано. Вот апатия, наверное, я бы назвал первой, вот к жизни, к каким-то процессам и так далее, когда вам ничего не хочется делать, то есть, но все равно вот это мы все уходим сюда. Частые болезни, да, потому что, еще раз говорю, нарушение работы микробиота снижает защитную функцию организма вплоть до 50-60%, то есть мы с вами чаще болеем, когда человек часто болеет. Это тоже, даже скорее всего, в первую очередь надо заботиться тем, чтобы восстановить свою микробиоту. Наверное, вот это вот основные и вот такие показатели. Ну, можно, конечно, там издавать анализы специальные, наверное, но именно по ощущениям, когда, вот я бы так скажу, мое мнение, я его выражу, когда человек теряет интерес к жизни, а вот это такое объемлемое понятие, вот, наверное, нужно в первую очередь задуматься, что что-то мы делаем не так, и наша микробиота отвечает нам тем же самым, да.
0: Получается, вот очень интересно выходит, что по сути все советы наших родителей, которые говорят, что если себя плохо чувствуешь, просто приведи свое питание и режим в порядок.
1: Первое, что да, на самом деле приходит на ум, это привести именно в порядок свое питание, то есть питаться правильно, потому что питаясь правильно, мы помогаем тому, что живет внутри нас, и уже доказано, что оно не просто живет внутри нас, оно как раз и помогает нам жить, и наше качество жизни обеспечивает именно оно. Да, мы сегодня же с вами уже говорили, что даже уровень ощущения счастья мы получаем только тогда, когда наша микробиота работает нормально, потому что гормон счастья, серотонин, вырабатывается на 85% именно там.
0: А вот если говорить про счастье и про микробиоту, которая помогает нам что-то переваривать, то можем ли мы перейти к моменту тяги к сладкому? Влияет ли микробиота, ее состояние на наш вес, на тягу к сладкому и на то, как мы вообще в целом усваиваем пищу?
1: Да, естественно, влияет. Я скажу даже больше, когда вы хотите съесть что-то конкретное, там... бутерброд с салом, или пельмени сегодня поесть, или вам захотелось борща. Я вас уверяю, что это, скорее всего, микробиота хочет, чтобы вы это съели, потому что ей в данный момент это надо. Тяга к сладкому, да, напрямую зависит. Это тоже доказано уже в первую очередь в экспериментах. Да, говорю, что на людях таких экспериментов проводились очень мало, но тем не менее, говорю, мы все с вами теплокровные млекопитающие, и фактически основные процессы у нас одинаковые. И тут даже я больше скажу, может включаться так называемый порочный круг, когда нарушение работы микробиоты вот вызывает это чувство тяги к сладкому. Да, еще, кстати, абсолютно четко доказано, что да, и не только вот те заболевания, которые я перечислил, но и даже сахарный диабет и ожирение тоже при этом именно эта степень зависит от микробиота, потому что когда она плохо работает, вот может возникать в том числе тяга к сладкому. И если поддаваться, так скажем, этому, то этими, как правило, сладкое мы с вами потребляем в виде быстрых углеводов. Эти быстрые углеводы еще больше вредят микробиоте, который внутри нас живет, и запускается порочный круг. И прервать его надо, конечно, стараться самим, потому что если это не сделать, то нас впереди с вами ожидает как минимум лишний вес, как максимум сахарный диабет.
0: Ну а далее, после небольшой рекламной паузы, мы поговорим о том, какие мифы существуют вокруг микробиоты, какое участие в этом принимает аптека, ну и как не тратить деньги на ветер. В скором времени вернемся.
19: Погода.
20: Завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
19: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Казанский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.

0: Ну что ж, друзья, остается буквально 10 минут до завершения нашей программы «Народ хочет знать», и народ будет знать, как говорит Андрей Александрович Шишов. Мы в завершении часа кратенько поговорим о мифах, которые связаны с микробиотой. Андрей Александрович, есть такие сложные для обычного человека слова, такие как пробиотики, пребиотики, симбиотики, и еще я знаю, что симбиотики тоже существуют.
1: Ну, это не мифы, да. Ну, давайте тогда быстро. Что такое пребиотики, пребиос, предваряющие жизнь. Пребиотики – это те как раз бактерии, которые живут, ну, основные, всем известные, да, это бифидобактерии, лактобактерии, которые у нас содержатся, например, в кефире и так далее. Вот это пробиотики. Пробиотики – это вещества, которые пребиотики очень любят, да, которые помогают пребиотикам развиваться. Ну, например, самое простое, что могу назвать, но есть такое вещество инулин, которое очень любит пребиотики. Его очень много содержится в цикории. Например, там еще в других продуктах, но в цикории. Так вот, инулин – это такая манна небесная для пребиотиков. Они очень хорошо в нем чувствуют. То есть пребиотики – это бактерии, пробиотики – это то, что они любят в том числе и есть. Да? Есть понятие симбиотики, это когда в одном, ну, можно сказать, препарате или в чем-то, что мы употребляем, содержится несколько, ну, несколько, это мягко сказано, так скажем, но все равно не моно он этот содержит пребиотик, а несколько пребиотиков, это называется симбиотик. А есть еще синбиотики, это, ну, так скажем, вещество, которое уже содержит и пребиотик, и пробиотик. Почему я говорю вещество? Как говоря вещество, я все-таки, да, мы не зря упомянули аптеки, да не обидитесь на меня, фармацевтической промышленности, но мы все-таки везде и всегда ратуем, помните, витамины из тарелки. Так вот, да, и пребиотики, и пробиотики мы все с вами замечательно получаем, можем получать и получаем, и должны получать из пищи. Вот я говорю, инулина они очень любят. Он содержится, например, да, очень много его содержится в

0: цикори, пожалуйста, прекрасный продукт. Про пребиотики. Да, можно пойти в аптеку и купить, но как показывает практика, да, в определенной ситуации, но эти ситуации, как правило, должен оценить врач и назначить вам именно это. И это тоже приносит пользу. Но зачем нам идти в аптеку? У нас есть прекрасные природные пребиотики. Это, я говорю, еще раз говорю, в кисломолочных продуктах это бифидобактерии, есть продукты с лактобактериями, есть прекрасные ферментированные продукты, то есть вот это ферментированное, все тоже. Ну, к примеру, та же, самый простой пример, квашеная капуста, да, дает нам в том числе и при пробиотики. Поэтому это не миф, это есть, и это нам надо поддерживать.
1: Если резюмировать, Андрей Александрович, я прихожу в аптеку взять не только гематоген, но еще и вот какие-то пропресимбиотики. Брать или не брать, если мне не назначал это дело врач?
0: Вы знаете, тогда скажу так. Фразы, которые мы несколько раз говорили, она немножко не относится не к этому, но я думаю, что ее сюда можно тоже применить. Бесконтрольный прием витамина С, а мы с вами помним, что витамин С наш организм может усвоить в сутки ровно столько, сколько ему надо, все остальное он выведет в неизмененном виде с мочой. Так вот, есть такая фраза, что бесконтрольный прием витамина С обогащает всего две вещи. Это мочу того, кто его принимает, и карман того, кто его продает. Здесь... Если вам это необходимо, то надо идти в аптеку покупать, да, это бесспорно. Но просто так идти в аптеку и сказать, дайте мне препробиотики, не надо. Проще пойти в продовольственный магазин, и мы, я вас уверяю, в любом магазине мы это все найдем. И уже четко доказано и в эксперименте, и научно, что все пребиотики, витаминные препараты, везде содержащиеся в продуктах, которые мы с вами принимаем, они работают даже не в разы, в порядке больше. Поверьте мне сейчас на слово, просто можем мы это и доказательство привести, но просто сейчас времени для этого нет. Поэтому, что любит наш микробиот? Наш микробиот с вами любит, очень любит клетчатку. Он ей фактически, можно сказать, питается, и он чувствует, когда у нас есть клетчатка, он живет очень хорошо. Поэтому мы с вами говорим сейчас, минимум 400 граммов овощей и фруктов в день мы должны съедать. То есть 20-25 до 30 грамм клетчатки в день мы должны нашему микробиоту предоставить. Включаем в рацион ферментированные, мы уже сказали, продукты, кефиры, йогурты, квашеная капуста и так далее. Все, что содержит натуральные пробиотики. А ограничение употребления ультрапереработанных продуктов и сахара в чистом виде. Вот это микробиот не любит. Дальше, что любит наш микробиот? Это наш образ жизни правильный. То есть это регулярная физическая активность. Почему мы сегодня быстро сказали? Напомню, регулярной физической активностью, с моей точки зрения, это не очень много, а если не сказать мало, считается уже минимум 150 минут в неделю активных, достаточно не спортивных, а физкультурных занятий. Да? Полноценный минуты. Сон, 7-8 часов сон влияет на того, как чувствует себя микробиом. Ну и естественно, надо забыть про антибиотики. Особенно скажу важное мамам маленьких детей. До года, как врач-педиатр это говорю, в дипломе у меня написано врач-педиатр. Как педиатр говорю, до года вообще табу, до 3 лет крайне нежелательно. То есть до 3 лет ребенок должен получать антибиотики. Исключительно тогда, когда без них он не может жить, да? То есть только по назначению врача, потому что вот до 3 лет формируется индивидуальный микробиот этого ребенка, который на всю оставшуюся жизнь ему будет влиять на его здоровье, продолжительность и главное качество жизни.
1: Друзья, программа «Народ хочет знать» подходит к своему завершению. Как всегда, немного не хватает времени для того, чтобы объять все необъятное, но все остальное вы можете поискать в интернете для себя. По крайней мере, уверен, что Андрей Александрович дал вам более чем полезную базу. Андрей Александрович, спасибо вам большое за подробный рассказ, и я думаю, наши слушатели с сегодняшнего дня будут иметь шанс зажить лучше, а, по-моему, зажить счастливее и качественнее. Это как раз-таки одна из чуть ли не главных целей всего врача.
0: А поможет им в этом малюсенькие-малюсенькие микроорганизмы, которые живут внутри нас, и которые мы должны любить, и они нам ответят любовью взамен.
1: Друзья, любите и будьте любимыми. Вот так вот известная фраза обретает новые смыслы. Это была программа «Народ хочет знать». Меня зовут Павел Сорокин. В гостях у нас был главный врач Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Александрович Шишов. Всем хорошего дня, всем хорошей недели, всем хорошего продолжения завершающегося лета. Пока.
2: «Народ хочет знать» на Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Чите объявили чрезвычайную ситуацию на фоне паводка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Читы в связи с подтоплением домов и приусадебных участков после обильных осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Она рассказала, что провела оперативное заседание с членами комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В рамках особого режима сейчас откачивают воду с подтопленных участков, определяют места забора грунта для отсыпки проблемных мест, восстанавливают поврежденные водоотводные коллекторы, проводят дезинфекцию колодцев, а также очистку жилых домов и придомовых территорий. Мощные ливни обрушились на Забайкальский край 10 августа. В реках поднялся уровень воды. 4 поселка оказались без транспортного сообщения. На автодороге Чернышевск-Букачача дожди повредили мост.
0: Про нас.
2: 2/3 опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Каждый третий тратит летом примерно на 10-20 тысяч рублей больше, а каждый седьмой на 5-10 тысяч. Основная статья затрат для граждан летом – это отпуск. Доцент кафедры международного бизнеса финансового университета Валерия Минчичева в эфире «Авторадио» рассказала, как тратить деньги летом.
3: Есть большой соблазн, получив сумму отпускных и заработную плату, потратить их сразу. Но для того, чтобы избавиться от такого соблазна, лучше отложить как минимум треть из полученных денег в запас. Потому что после отпуска очевидно, что доход уменьшится. Но если и это не удается, то тогда необходимо структурировать траты. То есть понять, сколько мы можем себе позволить разделить на те части отпуска, которые у нас есть, а затем добавить постоянные траты, которые у нас неотменимы, и уже после этого на оставшуюся сумму также делить на несколько частей. Есть хороший рецепт. Если наш отпуск длится, например, 2 недели, то мы делим деньги на 2 или 4 части. И тогда мы понимаем, что из той суммы, которую мы отложили на одну часть отпуска за неделю, мы можем потратить только определенное количество средств.
2: Добавлю, иногда летом россиянам удается сэкономить на продуктах, если они питаются сезонными овощами и фруктами, в том числе со своего огорода. 1/4 граждан снижают расходы на транспорт, так как больше ходят пешком, ездят на велосипеде или самокате. Каждый 5-й экономит на счетах за ЖКХ, 14% на развлечениях, отдавая предпочтение отдыху на свежем воздухе и на природе.
0: Про Авторадио.
2: Меньше месяца остается до проведения 3-го суперфинала счастливого сезона фирменной игры «Авторадио. Много денег». Он пройдет 10 сентября. Этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Мы знаем, что наши слушатели мечтают о спа-салоне на своем участке, домике на берегу озера, попасть в музей группы «Абба» в Стокгольме и многом другом. «Авторадио» исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн «Авторадио» и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте. Не забудьте поделиться своей мечтой. Официальный курс доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс евро – 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: «Авторадио» номер 1.

Вот вроде бы я только-только была в отпуске, а как будто бы еще хочется. Это все лето, это его влияние. Хочется вот как-то, да, сесть в самолет, перевести свой телефон в авиарежим и наслаждаться полетом, желательно к морю. Надеюсь, наши мечты и желания схожи. Ну, всем тем, кто сейчас отдыхает, желаю отличного отпуска. Всем тем, кто работает, двойной привет. Поработаем вместе с Авторадио, конечно же. Настраивайте на нас все-все-все свои гаджеты. Мы дружим с умной колонкой. Нас можно и слушать, и смотреть на сайте Авторадио.ру и в мобильном приложении. Ну и, конечно же, мы у вас в машине, в вашем FM-приемнике. Прибавляйте громкость, ловите большие-пребольшие летние приветы. Олеся Соболева у микрофона.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Реклама на Авторадио.
4: 58-88-88.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Новороссийске после ночной атаки украинских беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Сейчас специалисты обследуют поврежденные территории и дома, чтобы оценить ущерб и организовать помощь жителям. В городе также устраняют последствия повреждения водоводов. По уточненным данным, пострадали здания двух школ и колледжа. В результате атаки погиб ребенок. Еще 12 человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. К другим новостям. Аферисты стали распространять в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов по сниженным ценам. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Покупателям предлагают перейти по ссылке на сайт, похожий на страницу топливной компании, и ввести данные банковской карты и код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к счету, а сайт перестает работать. В МВД советуют покупать топливные карты только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам от неизвестных. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей, а на Кипре чуть больше 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии и на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы, сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне выбирают также Францию, Германию, Италию и ОАЭ. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей, ремонтников промышленности.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Регулятор рекомендовал банкам поддержать пострадавший от терактов бизнес. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате террористических атак. Об этом пишет «Парламентская газета». Банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам советуют при необходимости приостанавливать платежи, не начислять штрафы и пени за вынужденную просрочку, а также не требовать досрочного возврата кредита. Реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Эти меры предлагается применять, даже если закон формально не дает предпринимателю право на кредитные каникулы. В Госдуме рекомендации поддержали. Они будут действовать для обращений до 31 августа 2027 года включительно.
3: Про помощь.
2: На портале «Госуслуги» появился раздел психологической помощи для военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил, а также членов их семей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Получить поддержку можно бесплатно. Доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольна, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструкции по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит работа с психологом.
3: Про образование.
2: В Министерстве просвещения напомнили о сокращенной продолжительности уроков для первоклассников. С сентября по декабрь занятия не должны длиться больше 35 минут. С января по май продолжительность урока может составлять до 40 минут. Для учеников со 2 по 11 класс установлен предел в 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья — 40 минут. Психолог-консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина рассказала Авторадио, что такой режим особенно важен именно в первые месяцы школы, когда ребенок только привыкает к новой нагрузки и распорядку.
4: Главная задача первых месяцев школы как раз не добиваться максимального количества выученного материала. Гораздо важнее, чтобы ребенок адаптировался, постепенно научился учиться и не приобрел такое ощущение, что школа — это какое-то стрессовое место, где от меня все время требуют чуть больше, чем я способен выдержать. И, наверное, рекомендация родителей, здесь тоже вот важно не пытаться дома наверстать, чего там, кажется, ребенку не додали в школе, да, если у первоклассника короткий учебный день, свободное время не обязательно там заполнять прописями, дополнительным английским или еще несколькими кружками. Ему по-прежнему нужны свободная игра, движение, прогулки, сон и просто время для ничего не делания. Это тоже очень важная для мозга история.
2: Ранее Минпросвещение также рекомендовало школам, работающим по четвертям, провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, а зимние — с 31 декабря по 10 января. Для первоклассников также предусмотрен дополнительный отдых в феврале. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня — 82 рубля 37 копеек. Курс евро по данным регулятора — 95 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Такси. Так сильно хочется, чтобы вы как можно чаще настраивались на авторадио. И здорово, что огромное количество людей так и поступает. Это всегда праздник, проводить время вместе. И, разумеется, будем продолжать с вами в том же духе. Лет остается не так уж и много, но ловить от каждого дня максимум имеем полное право. Кто-то вообще в бархатный сезон отправится в отпуск. Так что прекрасных новостей более чем достаточно. Ну а музыка, музыка это и вовсе нечто круглосуточное на волнах авторадио. И пусть она дарит вам исключительно удовольствие. Иван Прудников с этой минуты. Страна прекрасная. Здравствуй.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В этом году к тренировкам впервые присоединятся дошкольные учреждения. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных организаций и педагогов. Из-за глобального потепления отдельные ливни в России могут становиться сильнее, даже если общее количество осадков будет сокращаться. Об этом порталу news.ru рассказал директор Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов. По его словам, тенденция уже заметна не только в Москве, но и в других регионах страны. Из-за усиления испарения в атмосфере становится больше влаги, и поэтому за короткое время может выпадать значительное количество осадков. Это повышает риск городских подтоплений и внезапных паводков. Пользователи электросамокатов в Москве получили с начала сезона больше 66 тысяч штрафов за нарушение правил поездок. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на столичный департамент транспорта. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые или повторные нарушения. Чаще всего штрафуют за поездки вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение вне велополосы. За соблюдением правил следят госавтоинспекция, операторы аренды и ситуационный центр «ЦСКА». ОДД. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Игру сниму на суточно.ру.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вот. Это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
8: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru 12+.
9: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Российский Минтранс предлагает установить госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минтранс России предлагает установить госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, из-за финансирования общественного транспорта в регионах по остаточному принципу большое количество маршрутов работает с нерегулируемыми тарифами, когда перевозчик сам определяет стоимость проезда. Основная цель – получение прибыли, поэтому возникает экономия на качестве льготах со стороны перевозчиков, выбираются маршрутки. Минимум удобства для пассажиров, оплата только наличными, как следствие отсутствия контроля. Порядка 40% маршрутов работают по такой системе, а в некоторых регионах почти 100%, констатировал министр.
1: Про недвижимость.
4: У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении нынешнего спроса уйдет 2-4 года. Об этом пишут ведомости. Это результат резкого снижения спроса на квартиры в первой половине нынешнего года. При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом непроданного жилья застройщики отрицают.
1: Про Европу.
4: Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью. Причина – аномальная жара, уничтожившая значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом пишут шведские СМИ. По словам экспертов, весенняя и летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Как заявили в Союзе производителей пищевой продукции, изменение климата стало новой реальностью, и потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать.
1: Про ветеранов.
4: Более 64% ветеранов спецопераций в Калужской области имеют занятость. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов. В регионе реализуется ряд проектов, направленных на содействие в трудоустройстве уволенных с военной службы бойцов, в их числе поиск работы при поддержке службы занятости, герои земли Калужской, открытие собственного дела, различные программы обучения и прочее. Работодатели при трудоустройстве ветеранов СВО могут получить господдержку. На форуме «Цифровая эволюция» обсудили возможности для реализации вернувшихся защитников Родины в сфере информационных технологий безопасности в сети. Так, в рамках нацпроекта «Кадры» ветеранам доступно более 210 программ для бесплатного обучения. Официальный курс доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс евро – 95 рублей 29 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

И кто-то с морем уже действительно попрощался в этом сезоне. Кто-то в ближайшем отпуске только скажет ему привет. Но для кого-то и дома на диване прекрасный отдых. Может быть, на даче. Все мы разные. Но всех нас объединяет один музыкальный вкус, который мы нашли на волнах Авторадио. Иван Прудников. Страна большая, прекрасная, необъятная. Привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
4: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
9: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277, 515.
10: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
6: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.
12: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами в России, выросло почти в 12 раз. Об этом сообщили в МВД. За первые 6 месяцев этого года зарегистрировали почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. За нарушение порядка на борту самолета пассажиру может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом телеканалу 360 рассказал юрист Иван Соловьев. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. В случае, если действия создают угрозу безопасности полета или здоровью людей, то наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% начальников, однако среди подчиненных с этим согласились только 27%. Больше половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решений руководства, а каждый четвертый признался, что копит невысказанное недовольство. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
16: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104 779 606 30 72. Москва.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16 тепла.
2: Авторадио, движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой. Просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 5 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с четверга.
2: Подробности последуют.
0: Про главное.
3: Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с этого четверга. С 13 августа в перечень типовых биржевых товаров добавят три марки бензина экологического класса К3. 5 августа правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин.
0: Про банки.
3: НСПК предупредил о возможных проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и MasterCard, выпущенными до введения санкций. Сложности могут возникнуть после перехода НСПК на российские сертификаты безопасности для своих сайтов и сервисов. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при онлайн и офлайн оплате. Visa и MasterCard приостановили работу в России в 2022 году, но ранее выпущенные карты пока обслуживаются через инфраструктуру НСПК. Компания рекомендовала постепенно заменить их на карты МИР.
0: Про школу.
3: Продолжительность уроков для первоклассников в первой и второй четвертях не должна превышать 35 минут, а в третьей и четвертой четверти – 40 минут. Таковы рекомендации Минпросвещения. Для учеников вторых и одиннадцатых классов максимальная длительность урока составляет 45 минут. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. В частности, для первоклассников предусмотрен постепенный переход от более коротких занятий к стандартным.
0: Про город.
3: Обустройство новой детской площадки началось в городском парке культуры и отдыха Калуги. Она появится на месте старой игровой зоны. На время проведения работ доступ к площадке будет ограничен. Новый игровой комплекс будет выполнен в традиционной для города космической тематике. Напомню, работы пройдут в рамках благоустройства туристического центра в Центральном парке культуры и отдыха. На эти цели выделено 63 миллиона рублей.
0: Про здоровье.
3: Более 154 тысяч человек прошли диспансеризацию в Калужской области с начала года. Особое внимание уделяется обследованию репродуктивного здоровья жителей от 18 до 49 лет. Его прошли свыше 66 тысяч жителей региона, порядка 28 тысяч женщин и почти 39 тысяч мужчин. В прошлом году подобное обследование проведено 112 тысячам граждан. Обследование проводится бесплатно и включает осмотр врачей, анализы, цитологические исследования и УЗИ. Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка. Курс евро 95 рублей 29 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
8: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

Ярко, легко, жизнерадостно, а главное, исключительно вперед, все как любит и призывает Авторадио, разумеется, к вашим мечтам и к вашим громким победам в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого 13-го сезона, который гремит по всей стране. Третий миллион из пяти частями разыгрывается и, соответственно, приближается третий суперфинал из пяти. Его дата известна. Это 10-й день сентября. Эту дату нужно запомнить, обвести красным и готовиться к тому, что ваша мечта 10 сентября может стать реальностью. Зайдите на сайт Авторадио, замените гудок мобильно на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это. Может быть, голливудская улыбка, дорога до дачного участка вам нужна, закрытие ипотеки, все что угодно. Для Авторадио нет ничего невозможного, поэтому действуйте и забирайте деньги ежедневно, ну а в рамках суперфинала ваши заветные мечты. Сейчас в банке 11 тысяч рублей, учитывая, что наш партнер весь сезон удваивает выигрыши. Сегодня обязательно сыграем на 22 тысячи рублей в ближайшем эпизоде. Так что пожелаем всей стране удачи, она пригодится.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После атаки беспилотников на Нижнекамск в больнице госпитализировали 27 человек. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана. Четверо пациентов находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще двоих перевели в стационар после амбулаторного лечения. В ведомстве отмечают положительную динамику у всех пострадавших. Напомню, атака произошла 10 августа. Тогда погибли 13 человек. Медицинская помощь потребовалась еще 78 жителям. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках вновь увеличилась. По данным регулятора, в первой декаде августа она достигла 12,89% годовых. Показатель растет уже четвертый период подряд. При этом ставки немного увеличились по вкладам сроком от 3 месяцев до года и более, а по самым коротким до 3 месяцев немного снизились. ЦБ рассчитывает показатель на основе предложений крупнейших банков страны. Больше 60% родителей предпочитают покупать своим детям художественную литературу, классическую, современную или советскую. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Родители сошлись во мнении, что советские книги отражают более добрые нравственные сюжеты по сравнению с современными, а также отличаются хорошим, понятным и простым для ребенка слогом, несут большую воспитательную ценность и возможность чему-то научить. Другие жанры оказались менее востребованными. Например, научно-популярные книги выбрали 10% респондентов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. «Лента».
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
14: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Джейку J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио. 58 8.

0: Реклама.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: А в

0: таком магазине можно купить все для школы.
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-4443. ИНН 770-329-54-63.
3: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Рособорнадзор ответил на предложение об усложнении ЕГЭ. Подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Рособорнадзор не планирует усложнять ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что экзаменационные задания соответствуют школьной программе, а также образовательным стандартам, и по мере выхода новых учебников материалы будут обновлять. В Рособорнадзоре также напомнили, что результаты единого госэкзамена используются и для итоговой аттестации выпускников, и при поступлении в ВУЗы. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил сделать задание сложнее и сократить часть олимпиад. По его мнению, нынешняя система не всегда позволяет эффективно отбирать абитуриентов с самыми высокими результатами.
2: Про ограничения.
1: С марта следующего года банки смогут блокировать переводы, если обнаружат признаки того, что устройство клиента небезопасно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Речь, в частности, об устаревших операционных системах, а также модифицированных или неофициальных прошивках. При этом банки не смогут произвольно проверять содержимое смартфона. Угрозу будут определять встроенные механизмы защиты банковских приложений. Чтобы снизить риск блокировки, эксперты советуют своевременно обновлять систему и пользоваться официальными версиями приложений.
2: Про автомобили.
1: Продажи новых автомобилей Toyota и Mazda в России заметно выросли. По данным Автостата, в июле дилеры реализовали больше 3500 машин Toyota и около 3000 Mazda. По сравнению с прошлым годом, продажи Toyota увеличились примерно на треть, а Mazda более чем в 5 раз. Основной спрос пришелся на кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Значительная часть таких машин поступает в Россию по параллельному импорту, в том числе из Китая. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал Авторадио, почему при нынешнем выборе машин российские автомобилисты по-прежнему проявляют интерес к японским маркам.
4: Нас всегда любили японцев именно за их качество и надежность. Ведь еще с середины 20 века в Японии была заложена программа по изготовлению автомобилей на свой собственный внутренний рынок. И они были намного качественнее, нежели если их отпускали куда-то на экспорт в Европу. Много японских автомобилей, которые по сей день катаются и с ними вообще ничего не делают. Даже подвеску не меняют. Представьте себе, за 300 тысяч километров. А если мы говорим в целом, почему у нас растет? Потому что правый руль, он гораздо дешевле левого руля. А когда вы находитесь в городе, вы катаетесь по городу, вам по барабану на самом деле, с какой у вас стороны руль находится, слева или справа. Когда вы едете по городу с правым рулем, то даже поудобнее, потому что вы можете чуть-чуть правее вылезти и посмотреть, что у вас там спереди происходит.
1: Эксперт также отметил, что серьезных сложностей с обслуживанием японских автомобилей обычно не возникает. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Да, есть у летнего дождя одно преимущество, как минимум тот факт, что он летний. Я думаю, что осенний как-то уже воспринимается по-другому, но до осени еще нужно добраться, поэтому будем наслаждаться этим моментом, этим мгновением. Бархатный сезон, я уверен, тоже бывает прекрасным, да и в целом все всегда великолепно, когда рядом есть авторадио. И здорово, что миллионы слушателей по всей стране разделяют это мнение и всегда при первой же возможности на нас настраиваются. Продолжайте в том же духе. В студии все так же Иван Прудников, страна, большущий привет.

0: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
7: О, спасибо. Уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
11: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
9: Застройщик АУСА «Закушили проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: Мясной гурман.
16: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
17: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
18: Музыка.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россия готова передать Украине 224 военнопленных в рамках обмена. Список опубликовала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, Москва рассматривает разные варианты обмена, чтобы вернуть российских военнослужащих из плена. Лантратова также сообщила, что за последний месяц украинской стороне предлагали три разных списка. Омбудсмен заверила семьи российских пленных, что работа по их возвращению продолжается. Прогулочный катер с 11 людьми на борту перевернулся в Дагестане. Инцидент произошел на реке в районе села Зубут-Лимиатли. По данным регионального управления МЧС, погибла 60-летняя туристка из Ижевска. К моменту прибытия спасателей женщину уже извлекли из воды очевидцы. Информация о состоянии остальных пассажиров уточняется. На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. С российских онлайн-площадок убрали из продажи биологически активные добавки, содержащие сибутрамин. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на ассоциацию компаний интернет-торговли. Площадки проверили карточки товаров и закрыли возможность покупки обнаруженной продукции. В ассоциации заявили, что контроль за такими БАДами продолжат. Ранее препараты с сибутрамином находили среди средств для похудения. Это сильнодействующее вещество может представлять опасность для здоровья. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официального дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
19: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится
12: становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
21: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
22: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16 тепла.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. JQ-J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ-J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01. 9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Новороссийск восстанавливают после атаки дронов. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Новороссийске продолжают восстанавливать инфраструктуру после атаки беспилотников. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, на улице Магистральной повреждено дорожное полотно. Движение там временно перекрыто. Полностью открыть проезд планируют до конца дня. В городе также ремонтируют поврежденный водопровод. На время работ для жителей организовали подвоз воды, а восстановить водоснабжение в полном объеме рассчитывают в течение суток. Кроме того, повреждена школа, спортивная школа и техникум. Власти намерены привести учебные здания в порядок к 1 сентября. Напомню, город подвергся атаке сегодня ночью. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и 4 предприятия. Погиб один ребенок, еще 12 человек пострадали. В Новороссийске действует режим чрезвычайной ситуации.
2: Про нововведение.
1: К другим новостям. На портале Госуслуги появился раздел психологической помощи для военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил и членов их семей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Поддержку можно получить бесплатно. Доступны очные консультации, круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи со специалистами по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными. Телефонный разговор может быть анонимным. В разделе также собраны контакты центров помощи, инструкции по записи и ответы на основные вопросы о работе с психологом.
2: Про автомобили.
1: В России могут повысить ввозные пошлины на импортные шины для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Сейчас Евразийская экономическая комиссия изучает, как рост поставок из-за рубежа влияет на производителей внутри ЕАЭС. Проверка началась после обращения компаний из России, Белоруссии и Казахстана. Особое внимание уделяют недорогим шинам из Китая. В Министерстве промышленности и торговли подтвердили, что если расследование покажет, что увеличение импорта действительно вредит внутреннему рынку, то могут быть введены дополнительные защитные меры. В ведомстве отмечают, что поставки зарубежных шин растут уже несколько лет. О том, к чему может привести повышение пошлин, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: Это определенные протекционистские меры для российских производителей, которые, к большому сожалению, не укладываются в те цены, которые могут дать китайские производители, учитывая доставку и таможенную пошлину. Другое дело, что качество шин разное, и здесь надо сравнивать буквально. Поставим мы запрет, например, ввозу дешевой, некачественной продукции, ведь именно об этом изначально бы шла речь, когда сделать недоступным приобретение продукции очень низкого качества, которое дает соответствующую цену. Но конкуренция должна оставаться, ведь если не будет хороших китайских производителей, российская промышленность может просто не справиться. Некоторые из нас могут вовремя не заменить шины зимние на летние.
1: Кроме того, эксперт подчеркнул, что при введении этих пошлин может увеличиться спрос на отечественную продукцию, однако ценник при этом тоже может взлететь. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля ровно, курс европейской валюты по данным регулятора 95 рублей 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: хулиганить совсем не обязательно, а вот побеждать вместе с Авторадио – это дело святое, и причем дело элементарное. Сейчас расскажем, как именно поступать, как побеждать, но я знаю, что в банке 11 тысяч рублей, а наш партнер всего двое. Это значит, по сути, здесь сейчас мы сыграем на 22 тысячи. Красота!
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Разумеется, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Естественно, также во всем нам помогает Озонбанк, главный наш партнер, который удваивает все выигрыши для вас, дорогие радиослушатели. И Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, а значит, он обязательно случится. Дата пока третьего суперфинала известна, потому что третий миллион мы частями разыгрываем. Третий суперфинал также не за горами. 10 сентября он случится. И вот как раз-таки 10 сентября мечта наших слушателей станет реальностью. И вот тут самое главное. Зайдите на сайт Авторадио. Гудки. Убираем гимн Авторадио, устанавливаем. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, и победы к вам обязательно придут. Выигрываем деньги ежедневно, да? Ну, а 10 сентября в предстоящем суперфинале выигрываем собственную мечту, которую реализует Авторадио. Вроде бы все понятно. Вроде бы все проще некуда. Значит, нужно играть, нужно действовать. Вот, пожалуйста, в банке, как было сказано ранее, 11 тысяч, которые превращаются в 22. И, возможно, эти деньги сейчас себе заберет... А Николай, возможно, заберет. Николай из Москвы. Домик на даче. Очень хочу. Домик на даче. Судя по всему, участок присутствует, а нужен именно домик. Ну, по крайней мере, я именно так воспринимаю эту информацию, но, возможно, нам на все вопросы ответит непосредственно Николай. Номер набран. Главным условием был, есть и остается гимн Авторадио. Его мы сейчас с вами дружно и ждем. Так, уже 3000 заработано.

0: ограничиться деньгами за гимн авторадио. Алло, Николай, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Алло. Николай, здравствуйте. Прямой эфир авторадио вас беспокоит. Ну, хотя, почему беспокоит? Добро пожаловать, что называется, наш прямой эфир. Ну, я так понимаю, не могут с нами говорить или же не хотят. Такое тоже возможно, такое тоже не исключается. Но так или иначе, гимн авторадио-то слышала вся страна. Я думаю, что гимн авторадио слышала вся страна. А значит, как и обещали, у нас слушатель получает в сумме 6 тысяч рублей. В общем-то, потому что Озонбанк удваивает выигрыши. Очень скоро Николай сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Естественно, номер по-прежнему в игре. Можем дозвониться вновь в любую секунду, в любое мгновение. И тот самый домик на дачном участке остается, естественно, в игре. Пожалуйста, 10 сентября, может быть, в рамках ближайшего суперфинала все исполнится. Пока же нужно рулетку запустить. А с этой минуты банк подрастает, теперь там 13 тысяч рублей. Естественно, в голове мы сразу держим 26 и уверен, что вы будете готовы сыграть на эти деньги. И я пожелаю вам удачи. Что делать, вы знаете, только вперед, дорогие, как всегда, под звуки любимого авторадио. И не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио. Сказано, достаточно.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив и намерены сохранять этот контроль. Ранее он сообщал, что пролив остается открытым для большинства судов, кроме тех, которые направляются в Иран. По словам Трампа, Вашингтон продолжает морскую блокаду иранских портов. В Белом доме ранее уже заявляли, что американские силы контролируют движение судов через пролив. Аферисты стали распространять в соцсетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов по сниженным ценам. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Покупателям предлагают перейти по ссылке на сайт, похожий на страницу топливной компании, и ввести данные банковской карты и код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к счету, а сайт перестает работать. В МВД советуют покупать топливные карты только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам от неизвестных. У некоторых водителей на госуслугах появились задолженности по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Ранее автомобилисты, в том числе жители Подмосковья, начали получать уведомления о якобы неоплаченных старых штрафах. Специалисты уже работают над устранением проблемы. После завершения работы ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Еламед».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, срок, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
17: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Mambo number 5.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла.
3: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 860 58 33 87. Стань частью команды будущего.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляет...

0: в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: Ноль плюс.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Минфин обновил данные об инфляции в России. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне чуть больше 6%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю с 4 по 10 августа этого года цены снизились на 0,6%. При этом ускорилось удешевление плодово-овощной продукции до 1%. На остальные продукты питания цены практически не изменились. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, в секторе услуг на 14%. Показатель годовой инфляции уточнен с учетом вышедших данных Росстата. Напомню, что ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство не ожидает роста инфляции при ускорении экономики. Он подчеркнул, что нынешнее снижение является результатом сбалансированной политики правительства и Центробанка.
2: Про торговлю.
1: Приложение Marketplace Wildberries снова доступно для скачивания и обновлений в App Store США. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании. Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина. В других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Причину временного удаления в компании не уточнили.
2: Про инициативы.
1: Агентство стратегических инициатив предложило разработать и внедрить единый региональный стандарт работы с молодежью. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Предполагаемый стандарт может предусматривать знакомство молодежи с потенциалом региона через промышленный туризм, стажировки, внеурочную деятельность, дополнительное образование, спортивные и молодежные центры, а также креативные кластеры. Чупшева отметила, что важно сделать молодежную инфраструктуру доступной для жителей малых городов, сел и деревень, поскольку сейчас она в основном сосредоточена в столичных и крупных городах.
2: Про работу.
1: С 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий в экстренных случаях отзывать из отпуска сотрудников предприятий с вредными и опасными условиями труда. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал, кого это коснется.
3: В законе четко указано, что отзывать позволяют только в экстренных случаях для предотвращения техногенных катастроф, производственных аварий или ликвидации стихийных бедствий. То есть, грубо говоря, человек работает на каком-нибудь там атомном предприятии, нефтеперерабатывающем заводе, в каком-то ином объекте, аварии, на котором может повлечь негативные последствия для целого региона, либо для определенной местности, в этих случаях работник может быть привлечен и экстренно вызван из отпуска. В каких-то иных основаниях закон этого не предусматривает. Тот закон, который сейчас введен и принят, он требует изменений в коллективных договорах, потому что просто так отзывать вас на этот закон у нас невозможно. И при этом тоже нужно, пока еще этот вопрос не урегулирован законодателем, как оплачивается проезд из место отпуска до места работы, допустим, если человек там отдыхает где-то в Сочи, либо еще где-то, а его экстренно вызывают в какую-нибудь, допустим, Смоленскую область.
1: В Госдуме также отметили, что закон сохраняет право сотрудников вредных и опасных производств на полноценный ежегодный отпуск. Курс доллара на завтра 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

В движении сейчас, уверен, находятся очень и очень многие. Не обязательно за рулем. Кто-то просто пританцовывает своим любимым песням на авторадио. Мой вам отдельный привет. Зовут меня Денис Левашов. Нас очень интересный астрономический час ожидает. В эти минуты москвичи наблюдают пик частичного солнечного затмения. Затем оно переместится на север. В Петербурге и Мурманске луной будет закрыто аж 80% солнечного диска. Потемнеет, не пугайтесь. Кстати, невооруженным глазом смотреть на это природное явление уж точно не стоит. А вот что точно стоит, так это слушать музыку авторадио. Тем более это абсолютно безопасно.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основных событиях к этой минуте. Интенсивность подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска может снизиться в ближайшие дни. Это связано с понижением уровня воды в верхнем течении. Об этом сообщила ТАСС, начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Анастасия Пивикова. Она также отметила, что последние дни у Хабаровска вода поднималась на 10-15 сантиметров в сутки. По состоянию на сегодняшнее утро вода в Амуре у города была на отметке 487 сантиметров, прибавив 12 сантиметров за сутки. Опасным для города считается 600 сантиметров, неблагоприятным 450. Сейчас на островах у города топят дачи, в зоне паводка десятки участков. В самом городе затоплен нижний ярус набережной Невельского. На трех улицах и у арены Ерофея у берега Амура развернуто насосное оборудование для откачки воды. Потребление хлеба в России в прошлом году снизилось по сравнению с 2006 годом почти в два раза. Это следует из данных статистики, которую изучил РИА Новости. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением с 2006-го. В частности, один человек в 2025 году съел в среднем 23,5 килограмма пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. В 2006-м потребление хлеба в России оценивалось в 62 килограмма на человека в год, из которых 42 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, а почти 20 на остальной. Кроме того, по сравнению с 2006-м просело и потребление муки на 25% до 13 килограммов. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3070-2.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
10: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Реклама. Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Федеральная антимонопольная служба проверит цены на мясо в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: ФАС проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицу и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, а также отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа, при наличии оснований, служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%.
3: Про рекомендации.
2: Эксперты заявили, что легализация криптовалют в России не делает их безопасными для кошелька обычного человека. Новый статус цифровых денег не защищает граждан от аферистов и финансовых потерь. По словам специалистов, для многих россиян криптовалюта станет первым рискованным активом. Решение о покупке чаще принимается из-за новостей или рассказов о чужих успехах, а не на основе глубокого анализа. В итоге человек вкладывает деньги в инструмент, который не понимает и не готов к резким скачкам курса. Эксперты посоветовали не гнаться за сверхдоходами, а сначала сформировать финансовую подушку на 3-5 месяцев. Затем стоит осваивать понятные активы с предсказуемым риском и только потом пробовать высокорискованные варианты. Главная ошибка – выбор вложений только по обещанной прибыли.
3: Про инициативы.
2: В России необходимо вернуть практику досок почета как формы поощрения отличников учебы и передовиков производства. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, нововведение стало бы важным инструментом для воспитания молодежи и личной самореализации. Для людей, которые будут размещены на этой доске, это своего рода признание. Как работает этот механизм, Авторадио рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.
4: Я бы здесь разделила две вещи. Признание и награду. То есть признание человеку действительно необходимо. Но проблема начинается тогда, когда мы превращаем признание в внешний приз. Работай хорошо или учись хорошо, попадешь на доску. Вот это не очень хорошо, потому что наша конечная задача не научить ребенка или сотрудника работать ради фотографии на стене. Наша задача, чтобы постепенно появилось именно внутреннее состояние переживания. Мне самому важно сделать хорошо, вне зависимости от этого. Этой фотографии. Современная психология мотивации показывает, что для этого человеку необходимы три переживания. Я сам выбираю это направление, у меня получается, я в этом развиваюсь, и то, что я делаю, важно другим. Поэтому доска почета может быть полезна, если она усиливает именно эти три вещи.
2: В Общественной палате считают, что знаки отличия стоит вручать отличившимся в учебе и труде. Для них можно подготовить специальные грамоты или сертификаты в дополнение к размещению на доске почета. Курс доллара на завтра – 83 рубля ровно. Курс европейской валюты, по данным Центробанка, 95 рублей 78 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Спектакль под названием «Середина рабочих будней» действительно окончен. Вечер постепенно выходит на финишную прямую, и мы вместе с ним. С вами Денис Левашов, с удовольствием сопровождая вас в мир лучших хитов Авторадио. Впереди невероятное количество любимых песен, так что держитесь рядом, и пусть ваше настроение будет на рок-н-ролльной высоте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
3: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Авторадио.

Не всем легко там, где небо. В психологии есть термин «уранофобия», и он обозначает боязнь смотреть в пространство над головой. Друзья, выдыхаем. Это явление крайне редкое. Желаю каждому из нас крепкого всеобъемлющего здоровья и спешу поддержать ваш тонус прекрасной песней. Слушаем ее на волне вечернего летнего авторадио. С вами Денис Левашов. Держитесь рядом.

здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: 3 человека погибли в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Основной удар пришелся на Новороссийск, где повреждены 60 жилых домов. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти обещают помочь жителям с восстановлением документов, ремонтом жилья и выплатами. Повреждения также зафиксированы в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.
3: Про заявление.
2: Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства сегодня наблюдал за ходом завершающей стадии учений с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах. При этом страна готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседей и для всех напарников. Президент также заявил, что Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права.
3: Про пожары.
2: Площадь лесов Якутии, пройденная огнем, превысила 1 миллион гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро в регионе действует 68 лесных пожаров в 10 муниципальных районах. Об этом сегодня сообщили в МЧС со ссылкой на данные авиалесоохраны. Из действующих пожаров 56 считаются крупными. На их долю приходится более 999 тысяч гектаров. В 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. В 13 населенных пунктах отмечается задымление. Однако показатели качества атмосферного воздуха остаются в пределах нормы.
3: Про образование.
2: Рособорнадзор не ставит перед собой задачу целенаправленно усложнять задание единого государственного экзамена. Об этом сегодня написали РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. ЕГЭ не предусматривает заданий, выходящих за рамки школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ должны позволять проводить процедуры государственной итоговой аттестации и дифференцировать абитуриентов по уровню подготовки для поступления в вузы.
3: Про работу.
2: Число россиян, работающих удаленно, в 2025 году сократилось до 968 тысяч человек. Это на 22% меньше показателя 2024 года, когда дистанционно были заняты почти 1 миллион 300 тысяч. Больше всего удаленных работников в 2025 году было занято в профессиональной, научной, технической и административной деятельности. На эти сферы пришлось 250 тысяч человек. В области информации и связи дистанционно работали 198 тысяч, в оптовой и розничной торговле насчитывалось 132 тысячи удаленных работников. Курс доллара на завтра 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Бабочки внутри, искра пробежала, дыхание в унисон. Все это описание такой желанной, такой иногда труднодостижимой любви. Желаю, чтобы в вашей жизни любовь была и обязательно взаимная. Меня зовут Денис Левашов. По-прежнему остаюсь в вашей гостеприимной компании и продолжаю радовать отменными хитами авторадио. Держитесь крепче нашей волны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Эта песня вышла на самом первом альбоме группы Hi-Fi. Что интересно, видео на нее снимали на самом настоящем заброшенном химическом заводе. Атмосферно получилось на просторах интернета. Пересмотрите на досуге клип. Мы пока продолжим движение к финалу вторника и сделаем, вернее, даже среды, уже среда, друзья, на календаре. Почему-то мне показалось, что сегодня вторник. Вот так, отодвигаю выходные, видимо. Но ничего, друзья, и вот мы как раз будем движение до финала среды сопровождать прекрасной музыкой авторадио, причем наедине.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Самая быстрая из ныне существующих комет летает со скоростью 60 км в секунду, представляете? Ну вот никто из людей такую скорость повторить не в силах. Да и надо ли? Мы в своем темпе идем вовсю по игре «Много денег». В эти дни мы несколько раз в день разыгрываем третий из 5 миллионов рублей. И не только его, 10 сентября состоится суперфинал, в котором Авторадио воплотит в реальность мечту одного из наших слушателей. Это может быть любая мечта, будь то загородный дом, или вы хотите отправиться в кругосветное путешествие, или же стать маститым шеф-поваром, знаете так, отучившись в какой-то школе. Все в ваших руках, заходите на сайт авторадио.ру, там все подробности.

Ну, надеюсь, друзья, маршрут ваш домой завершился. Правда, бывает такое, что вот-вот собираешься выходить из офиса, да? А тут какая-то гора дел появляется вдруг и засиживаешься. Нет уж, друзья, давайте собирайтесь. Посмотрите за окно, там уже ночь. Да, самая настоящая ночь. Это я к трудоголикам обращаюсь. Давайте, завершайте дела все. Завтра продолжите. И всем желаю без исключения приятной и такой, знаете, без дел, чтобы была у вас ночь, вот эта вот, которая практически наступила. И желаю вам, чтобы все в жизни всегда складывалось. Меня зовут Денис Левашов. Вы слушаете замечательное радио «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Глаза действительно могут менять цвет, на это влияют освещение, эмоции и, вы не поверите, расцветка одежды. Говорят, что яркие одеяния влияют на восприятие окружающего мира, и глаза не исключение. Вот такие неожиданные умозаключения, друзья. Мы же не офтальмологи, мы любители музыки, поэтому ей снова и снова уделяем огромное внимание. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам приятной ночи на волне Авторадио.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Нет никакого повода расстраиваться. Лето идет своим чередом. Сезон отпусков в разгаре. Вчера наблюдал семью с двумя детьми, у которой в сумме на четверых были 8 чемоданов. Такое ощущение, что с собой на море они вывезли половину дома. Но в любом случае, независимо от того, путешествуете ли вы загруженными или налегке, берите с собой авторадио. Заранее устанавливайте наше фирменное мобильное приложение и наслаждайтесь любимыми хитами в любой точке планеты. Очень полезно, пользуйтесь на здоровье. Меня зовут Денис Левашов, приветствую вас на волне авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Слово «веселей» вряд ли подходит к поздней ночи, но слушать в нормальном режиме авторадио точно не возбраняется. Никто вам по батареям стучать не будет. С вами по-прежнему Денис Левашов. Продолжаю снова и снова баловать вас прекрасными хитами. Они такие разные, но все одинаково любимые. Так что слушаем дружно и радуемся лету.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.